0: дистанционному мониторингу.
1: По итогам прошлого года с помощью цифровых технологий дистанционный мониторинг охватил 330 человек. Ожидается, что в этом году онлайн-диагностику пройдут уже 850 пациентов. В Анадыре начали выпускать местный лимонад. Компания «Чукотопторг» запустила в окружной столице новый цех безалкогольных напитков. Как сообщили в Департаменте промышленной политики, первые партии кваса воды без газа и с газом вышли в январе этого года. А теперь в продаже появилась и новая линейка лимонадов под маркой «Новомариинский ТПК». Это лимонад «Буратино», «Тархун», «Дюшес» и «Кремсода» в бутылках по 1,5 литра. Сейчас их можно купить в Новомариинском. Цена одной бутылки 165 рублей. Директор предприятия Алан Соколов отметил, что за год завод хочет выпустить до 120 тысяч литров лимонада. В этом году новинку будут продавать в Анадыре и угольных копях. Если спрос будет высоким, поставки расширят. На развитие инфраструктуры территории опережающего развития на Дальнем Востоке в прошлом году направили почти 11 миллиардов рублей. Такие данные приводит Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета Минвостокразвития. Финансирование распределили между 12 ТОР в 8 регионах. Больше всего, почти половину от общей суммы, направили на инфраструктурные проекты в Приморье. И в завершении выпуска запрет на электросамокаты ввели в очередном подмосковном городе. Теперь кататься на этом виде транспорта запрещено в Солнечногорске. Такое постановление недавно опубликовала местная администрация. Напомню, аналогичные ограничения ранее ввели и в ряде других округов Подмосковья. Например, в Люберцах, Котельниках, Раменском и Лобне. И на этом пока все. До встречи в эфире.
2: Живое радио Чукотки.

песок. Время сожмется в стрелках часов, взгляд из-под лобья.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

Всем привет, у микрофона Ксения Волкова. Только что Гарик Сукачев напомнил нам, что в нашей жизни бывает чересчур много работы, повседневных забот, суеты. А еще чересчур много бывает товаров в корзине маркетплейса, как выяснили отмороженные сегодня утром. А вот хорошей музыки много не бывает. Но для начала сверим часы. На моих студийных 12.09, сегодня 20 мая, уже среда. С чем я вас и поздравляю. Как говорят, среда пришла, неделя прошла. Мы официально перешагнули через экватор рабочих будней, а значит, выходные уже не за горами. Включаем второе дыхание, настраиваемся на продуктивный и классный день и летим в новый час эфира на радио «Фруга».

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Общеизвестно, что во все времена власти очень трепетно подходили к рассмотрению жалоб и заявлений униженных и оскорбленных граждан.
4: Начало 1873 года. Санкт-Петербург в кабинете у городского главы.
3: Ну, что там у нас еще?
5: Вот, ваше превосходительство, жалобы жильцов с улицы Гороховой.
3: Однако, в таком стильном месте живут и еще и жалуются.
5: Так точно, жалуются на слабое уличное освещение. Ну, знаете, говорят, невозможно пройти, ни хрена, мол, не видно.
3: Что? Совсем не видно? И что же делать?
5: Предлагают организовать ежевечерние факельные шествия.
3: А что? Неплохая мысль, пиши, я не против.
5: Я, конечно, то есть понимаю, но видите ли, в чем дело. Факелы ведь их нужно сначала купить, так? Факельщикам заплатить.
3: Вот голова два уха, совсем забыл. Тогда это, напиши, пущай потерпит.
4: Ждать, к счастью, пришлось недолго.
6: 20 мая 1873 года изобретатель Ладыгин продемонстрировал в Санкт-Петербурге первую электрическую лампу для уличного освещения.
0: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Наталья Ветлицкая только что спела нам о половинках. И знаете, родную душу можно встретить в самом неожиданном месте. В московском зоопарке белый медведь, пенсионер по кличке Терпей, завел себе официальную подружку, дикую утку по кличке Крякуша. Она наотрез отказалась жить на пруду с другими утками, и теперь они живут в одном вольере душа в душу. Вот она, настоящая любовь, которой не страшны никакие различия. И для дружбы тоже нет преград. Глядя на них, хочется отвлечься от рабочей суеты, позвонить близким и сказать: «Давай, соберемся!» Ведь в жизни есть классные моменты, которые обязательно нужно повторить. Группа «Добро» абсолютно права.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интереснее.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Белое белье потеряло былую белизну? Не спешите использовать агрессивные отбеливатели. И есть старинный, но очень эффективный способ вернуть тканям белоснежный вид. Возьмите 2 столовые ложки сухого горчичного порошка и залейте его крутым кипятком в подходящей емкости. Оставьте раствор настаиваться на 15-20 минут для активации. Затем процедите получившуюся жидкость, чтобы отделить крупинки. Добавьте в теплый отвар немного хозяйственного мыла. Опустите в раствор потемневшие вещи на 2-3 часа для замачивания. После этого смело отправляйте белье в стиральную машину. Результат вас порадует.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Настоящая любовь способна пережить любые трудности и даже само время. Но иногда очень жаль, конечно, что мы не умеем читать мысли друг друга. Может быть, тогда было бы проще разобраться в сложных чувствах. Далее у нас ребята, которые обычно зажигают, и в этот раз решили поговорить по душам. Главный медляк 2000-х, под который плакала вся страна. Дискотека «Авария» в нашем эфире.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья. В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня в меню сырные шарики с чесноком. Что нам для них понадобится? 200 граммов твердого сыра, 3 куриных яйца, 2-3 зубчика чеснока, 1-2 столовых ложки муки и еще немного для панировки. Растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу. Как готовим? Натираем сыр на мелкой терке. Солим, перчим и хорошо перемешиваем с яйцами до однородности. Чеснок мелко нарежем или пропускаем через пресс и вмешиваем в сырно-яичную массу. Добавляем муку, замесим плотное липкое тесто. Если слишком жидко, подсыпаем еще немного муки, чтобы можно было формовать шарики. Делаем шарики размером с грецкий орех, обваливаем их в муке или панировке. Разогреваем сковороду с большим количеством масла и обжариваем шарики с двух сторон до золотистой корочки. Буквально по 2-3 минуты с каждой стороны в зависимости от размера шарика. Готовые шарики выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подаем горячими. Для разнообразия можно добавить щепотку паприки или немного измельченного острого перца для пикантности. А также можно смешать твердый сыр с сулугуни или моцареллой. Вот и все. Вкуснейшая закуска готова. Пробуйте с удовольствием и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Взрывной хит от Тейлор Свифт зарядил нас энергией в зените рабочей недели. 12:53 вижу я на часах, и пора двигаться дальше. Впереди еще парочка классных треков будет с Funky Tunes и Асия, а прямо сейчас Артик и Асти совместно с Ником Рином. А после вас ждет выпуск новостей, и я вернусь к вам сразу после него.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Палем тельхет, который пыль, так и мы на нам гасаусь, а у меня на пенельку. Давай вам, акнерете, кына, этан ватрана, ины и вэусина, ратайкан, йо ярангэм, теньенкэм, рангаргнул касен, это теньенкэм, и сертэнмэс уэтэм, губернаторского контроля, нине на нам гасаурк, это информагентство Чукотка, комиссия та гагитэсэн та пэтэ амхасгэ прана вас нравэтэрэг колхозна. Анкана рак намэтвал атган ялхэталсэн та гудин илхэка наран айвам гун яран анкама наран тэнмам гун ялхэн бэтэ раван вэл калтаран эл эты тормэлсэн гэна калхэра ка этэн ватра та нарал пэнрэгэн ат гэлэн үйвэтл тэнэн мэлэвэтл эт мэнэнэн эрвэр атэн кама нутэвэрэнэл эта анкэвэрэн комиссия та гэтэньэн сэн кухэрвэр эта вэнэ кам койвэрэлэс этэн вэкаса анкэ кэнэрэ пэткэтэ кэнэ нарэнар эгэнэ битона. Чукотка кэнэ ивэвэлэн эта стипендиян гал от губернатор ГПМ Минкре нанмгэсаур кэна Владислав Кузнецов гэюнрэлэн эта конкурсаур ГПМ нанмэсэгэн гэвэлэл эта миннэл уэн Чукотка кэна филиала ка СВФУ нэннэл ана Амосова анка амалэмгэ нирэргэрэ гэвэлэл эта квэкалэт курака анкана та стипендиян гал от юкэлэв едга калэ палэн атын хун гэлэд ку куплет кукам, арамил сером гонгат округа кам, тенкет онгаркана стипендия от нира сэгэнам кюлэн атэм, гамкан гонгэн от мангиткен тысяч тэм хан ихек. Ав энэ кантом гаум гонгэн атэм, эсэ уун мимасэм, компания та Чукот Аптор, каган мил сером гонгэн натуркэн цэхэм, Тун мимсен кине минкре нан мгсаурк департаментай по промполитике от Иолькина та гантом гаусен от Ирей Ильсек мутин гивик юре на третьёсек генинисен от эсек вун мимсте висет курака Новомаринский вил от мсенклекин рокшекин мсенен рубльтем эрам предприятия кина Алан Соколов и нан мгсауркина мутин гивик Наран вилевам гунгнат вэнгэ кэнк амвэлка кэм эурэт нэрэхит пупирир кэнэта наранэр куваунгнат. Инхун маснин вилэх манитрэлэт кок комиссия тэм гаманитэм нэвлэн нэмэтвал нэлэхан ю кэнэм. Минкэрэ нан мгэсауркэт полиция лэта нан гэл ухэнэ приложение к Минкэрэ этэн ватрая к Москва к анкорэ гэменит кулхэнэ к нев анжэр нэн кам гэвэлэн инкунэнэ толэ калэйпата к этэн ватра пэрэ к мэсэнджэрэ к гэвэлэн инкунэ сервиса нэм каун нэнэ пэрэ кэнэт комиссия тэм Казеветчава яранга гэл ухэнэ вил аннан мэсгэнэ тысячтэ гапарулмам. Анг амэнэ тоша манитрэлхэгот гэнтэлхэнэ тнирах тысячтэ. Анан гэнни ухэнэ тэнг ама паспорта кэнтэнмэс атэм. Пэкирэ кхлауэлэ Москва утэм. Уэнэ арака гатвалэ нэнг амгэлэд ультэлхэн пэлхэнтэвэм. Юр правоохранителя нэнэ уэвэ уркэнтэл атэргэнэ. Полиция нанам гэсаурк этэм авнам анин неватка карта этэн кама эвнэр ультэкэ официальный сервис хэпэм. Анканай бэтэ плэткуркэн атаву аннан мэсэнс атагнэтэм.

0: Люся Чеботина взбодрила нас своими командирскими нотками в голосе. Если привык руководить, то в любви правила игры меняются в одну секунду, так что расслабляться не стоит. Всем привет! Ксения Волкова с вами в эту среду, 20 мая на календаре, на часах уже 13:07. И мы продолжаем просыпаться, впереди еще несколько рабочих часов. А в этом часе вас ждет еще очень много интересного, в том числе будет ваша любимая, наша любимая викторина «Езда по правилам». Я очень жду ваших звонков на наш номер 20600. Звоните и выигрывайте бензин для любимой машины. Викторина пройдет в ближайшие 30 минут. А сейчас трек, который работает не хуже, а может даже лучше чашки любого бодрящего напитка. Песня «Будильник», я так ее называю, от Егора Крида. Так что делайте звук погромче.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурга. Thank you.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит. Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга», и я Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте фокусировки, когда мозг цепляется за одну очевидную причину и перестает замечать все остальное. Вы опаздываете на встречу, в голове сразу всплывает «все из-за пробки». Хотя на самом деле вы вышли на 7 минут позже, забыли ключи, дважды возвращались за телефоном, а еще остановились купить кофе. Но мозг выбирает самую громкую, самую знакомую версию и строит вокруг нее всю историю. Пробка стала виноватой, а остальное как будто не считается. Или ребенок получил плохую оценку. Родитель думает, он просто ленивый. А может, он плохо выспался, не понял тему, стеснялся спросить, или учитель что-то непонятно объяснил, но мозг уже поставил диагноз, и другие версии уходят в тень. Это вовсе не глупость, это экономия внимания. Мозгу проще работать с одной причиной, чем держать в голове 10 переменных. Только иногда эта простота ведет к неверным выводам, и мы ругаем не то, что действительно требует внимания. Но вот вам совет на день. Когда поймаете себя на мысли «все из-за этого», сделайте паузу и мягко спросите: «А что еще могло на это повлиять?» Не нужно становиться детективом, просто дайте себе право увидеть картину шире. Часто оказывается, проблема не в пробке, а в том, что вы снова забыли ключи. А с этим уже можно что-то сделать. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто любит простые истории больше, чем сложную правду.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Итак, друзья, викторина «Езда по правилам» начинается, и сегодня с нами играет Гирелла. Гирелла, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение?
2: Отличное.
1: Как у вас настрой боевой? Готовы выиграть?
2: Ну, да. Думаю, что да.
1: Ну, давайте тогда начнем. На самом деле вопрос сегодня несложный. Я думаю, что с этой ситуацией сталкивался каждый водитель в нашем городе. Нужно разобраться, кто главнее, вы или водитель автобуса, несмотря на то, что всегда говорят, что трамвай всегда прав. Так вот, автобус, сворачивающий к городской остановке, то есть автобус у нас движется к остановке, пропустив транспорт, правила дорожного движения вы не нарушите, но нужно ли вообще уступать автобусу в этом месте? Нужно или не нужно пропускать автобус, который сворачивает к остановке?
2: Так, я думаю, что не нужно.
1: Почему?
2: Давайте разбираться. Во-первых, автобус, то есть он подъезжает к остановке, и он не имеет преимущества, так как он движется по левой полосе.
1: Угу. Слушайте, ну, я очень рада тому, что вы замечательно знаете правила дорожного движения. Действительно, уступать сворачивающему к остановке автобуса не обязательно. В пункте 18.3 правил дорожного движения говорится о необходимости пропускать автобусы, троллейбусы, начинающие движение от остановки в населенном пункте. А здесь у нас совсем другая ситуация, так что я вас поздравляю, вы абсолютно правы, эти аплодисменты от меня. Меня лично для вас.
2: Спасибо. Ура!
1: Да. Ну что же, Гирелла, будут у вас какие-то пожелания, поздравления, может быть, приветы?
2: Ну что, привет всем, кто меня знает. Пожелания всем, ну, как обычно, я желаю всем всего самого хорошего.
1: И побыстрее бы к нам пришло лето.
2: Да, ну я хочу сказать, что уже весна, тепло, смотрю, уже даже и в футболках ходят люди.
1: Да,
2: и лето начинается.
1: И в футболках, и в пуховиках, а недавно я видела женщину в зимней шапке, в такой песовой.
2: Ну да, здесь пора, ну и шубки я видела тоже.
1: Да, фэшн-показ на все случаи жизни у нас сейчас происходит здесь, в Анадыре. Ну что же, я очень рада, что вы сегодня победили, звоните к нам, обязательно участвуйте почаще в нашей викторине «Езда по правилам». Ну, друзья, наш эфир продолжается, и впереди у нас будет Диана Арбенина с песней «Дайте силы».
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если учитывать то, что стиль складывается из мелочей, то общее впечатление может испортить любая ерунда. К примеру, рубашка, которую надел под джемпер. Казалось бы, чего уж проще. Но если у тебя фактурная сорочка с жестким воротником и карманами на груди, то под тонким джемпером она будет выглядеть неопрятно, слишком выделяется. Так что подбирай гладкую или ищи свитер потолще. И, кстати, как поступать с воротником? Прятать или выставлять на показ? По идее, аккуратный узкий отворот можно выставлять наружу. Это выглядит неплохо, особенно если к рубашке надевают галстук. А вот широкий ворот лучше спрятать внутрь, равномерно расправив по нему джемпер. Это позволяет выглядеть сдержанно и аккуратно. Выставлять же наружу длинные концы воротника, расстегнув при этом верхнюю пуговицу, уместно не всегда. Будешь выглядеть как гость с ретро-вечеринки. Как минимум, нужно слегка поддернуть кверху рукава свитера. Тогда образ получится более непринужденным.
0: Территория мужчин.
1: Если жена или девушка постоянно пилит на тему того, что ты вечно часами просиживаешь за видеоиграми, можешь успокоить ее свежей статистикой. Ты такой точно не один. Компания-гигант Microsoft на днях обнародовала весьма интересные цифры. Оказывается, на 98% существующих в мире персональных компьютеров установлена хотя бы одна игра. При этом почти 300 миллионов рубятся в стрелялки и стратегии ежедневно, а 20 миллионов из них считают совершение подвига в виртуальных мирах своим основным занятием. Ну а исследователи с компании Harris Group выяснили, сколько же времени теряет за компом среднестатистический геймер. Лидерами, как и ожидалось, оказались подростки в возрасте от 13 до 18, посвящающие играм до 5 часов в неделю. Товарищи же из группы старше 25 замыкают шествие со скромными 70 минутами.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Карнавалы солдатов с треком «Вдох-выдох» провели для нас дыхательную гимнастику. Она всегда полезна в стрессовых ситуациях, между прочим. А еще перед пробежкой рекомендуют хорошо продышаться и размяться. Уверена, что бегуни из Екатеринбурга отлично размялись перед стартами. Там прошел забег невест. Девушки в свадебных платьях не побоялись посоревноваться в скорости. Одна из них даже получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного после забега. Чтобы ваша любимая не убежала от вас в свадебном платье на глазах у всего города, цените ее здесь и сейчас. Ну а мы переходим к абсолютному гимну всех танцполов и главному предостережению для влюбленных. Группа «Руки вверх» с вечным треком, который знает каждый. «Чужие губы» на радио «Пруга».

Элли Фарбин попрощалась со всем плохим и просто сказала «пока» и двигается вперед дальше к своим мечтам и к самому хорошему, что только может быть впереди. Так что давайте брать с нее пример, пусть с вами останется только хорошее настроение, а все печали уйдут и останутся там где-то сзади. С вами была Ксения Волкова, я передаю микрофон дальше. Всем желаю отличного дня, встретимся завтра на волнах любимого радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студии Полина Каргина. Здравствуйте. Экс-директора техникума в Билибино осудили за поборы с сотрудников. Районный суд назначил наказание бывшему руководителю. Как сообщает окружная прокуратура, с 2020 по 2025 год женщина распоряжалась премиями по своему усмотрению. После выплат директор требовала у подчиненных часть денег назад. Речь идет о 5 сотрудниках, а общая сумма таких поборов превысила 350 тысяч рублей. Кроме того, почти 100 тысяч рублей в виде премии получил ее муж, который работал водителем техникума. Ущерб учебному заведению оценили в 1 300 000 рублей. Суд назначил ей 4 года условно и на 2 года запретил занимать руководящие посты. Приговор в законную силу пока не вступил. Новые меры для семей готовят на Чукотке. Власти региона утвердили план семейной и демографической политики до 2036-го. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. В перечень вошли и те меры, которые уже есть в округе, и новые решения. Речь идет о новых выплатах для многодетных, открытии школы для будущих мам. Также в планах оказания помощи женщинам в декрете получить доп. Образование и поднять качество медицины. Еще одна задача – новое пространство для молодежи и детские просветительские центры. В основу плана легли в том числе предложения жителей округа. Сейчас в регионе уже работает больше 40 мер поддержки семей. Напомню, Чукотка также остается в лидерах Дальнего Востока по рождаемости. Туротрасль Бурятии ожидают масштабные проверки после гибели туристов на Байкале. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов. По словам руководителя региона, контроль коснется всех видов услуг, предоставляемых туристам. Также власти намерены оценить, насколько деятельность компаний в отрасли отвечает действующему законодательству. Напомню, вчера в Бурятии перевернулось судно на воздушной подушке. На борту находились 18 человек. Спасателям удалось эвакуировать 13 пассажиров. Жертвами происшествия стали 5 человек, включая, по предварительным данным, владельца судна. На месте работали водолазы. Они нашли все 5 тел погибших. И в завершении выпуска. Таиланд отменил 60-дневный безвизовый режим для граждан более 90 стран и вернул прежние правила въезда до 30 дней. В этот список вошла и Россия. Теперь комитет по визовой политике рассмотрит новые параметры для каждой страны отдельно, с учетом безопасности и экономических интересов. Ограничения связаны с намерениями пересмотреть правила въезда на фоне злоупотреблений туристическим режимом и роста преступности среди иностранцев. И на этом пока все. До встречи в эфире!

каждый раз говорю, когда вижу за окном солнышко, это так чудесно, сразу есть ощущение присутствия лета. До него есть еще некоторое количество времени, ждем каких-нибудь 11 дней, потому что сегодня 20 мая, и все, друзья, мы уже окунемся в лето. Погода, правда, хотя еще до летней далековато, плюс 2, я ощущаю, как минус 3, и ветер холодный, но зато если сидеть в тепле и смотреть в окошко и видеть это солнышко, сразу же становится хорошо. Кстати, да, Арина Прибелкина в студии с этого момента зажигает на радио «Пурга», и облака от группы «Моя Мишель» напомнили мне, что сегодня Всемирный день метрологии. Если кто не знает, это те ребята, которые создают как раз, нет, не погоду, а которые считают, что сколько должно весить в граммах, в метрах и все остальное. Так что праздник точности, эталонов и верных измерений. Мы уже точно температуру измерили. Надеюсь, в вашей жизни тоже будет все выверено до миллиметра или хотя бы до сантиметра. А во-вторых, сегодня, между прочим, день Волги. И это не просто река, а настоящая гордость страны, кормилица, кладезь природных богатств. Ее здесь нет на Чукотке, сюда она не добралась так далеко, но почти через всю Россию проходит. Так что напоминание нам о важном, друзья. Волга нуждается в нашей заботе. Если есть возможность отдохнуть на Волге, никогда не мусорьте там обязательно. Берегите эту великую реку. И в честь этого двойного праздника предлагаю вспомнить, что трава у дома бывает самой родной. И в исполнении группы «Виа Волга» будем слушать этот трек.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы стоите на замерзшем озере и вдруг слышите музыку. Не пение птиц, не ветер, а глубокий вибрирующий звук, идущий прямо из-под ваших ног. Как будто лед играет на скрипке размером с целое озеро. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Кисленко, сегодня про лед, который не молчит, а поет. Речь о реальном феномене – звучании льда, который можно услышать на больших водоемах в сильные морозы или при резкой смене температуры. Когда лед расширяется или сжимается, он трещит, гудит и даже поет, и тем самым создает звуки, похожие на низкий орган в соборе, вибрафон в джазовом ансамбле или даже голос кита под водой. Самые известные поющие озера – это Байкал в России, Абрахам Лейк в Канаде и озеро Сайма в Финляндии. Там лед особенно чистый, толстый и упругий. Это идеальный резонатор. Ученые называют это Frost Quakes, но местные просто говорят, что лед проснулся. Как это происходит? Ночью температура падает до минус 30 градусов, лед сжимается и трескается, а трещины заполняются воздухом или водой, и тогда каждый разлом становится трубой, струной или мембраной, издающей звук. Иногда гул такой мощный, что его слышно за километры. Один рыбак на Байкале рассказывает: «Я думал, лед ломается подо мной, а потом понял, он просто поет мне спокойной ночи». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели услышать, как поет лед?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

0: Вечерние танцы у нас тут были. Спасибо Бьянке за заряд здорового веселья. Ну и были танцы. Это словно машина времени. Фонари горят под сиреневым кустом. Танцы всем двором. И пусть сейчас не всегда найдешь тот самый двор, а фонари чаще светодиодные, чем старинный дух. Танцы все равно живет в каждом из нас. Знаете, в чем магия вообще танцев? Они как мгновенная терапия. Проблемы отступают, ритм берет вверх, а тело вспоминает, что оно вообще-то создано для радости движения. Танцуешь и вдруг понимаешь, счастье не где-то там. Оно вот здесь, в моменте, в шаге, в улыбке соседа по танцполу. И что, если оно и правда есть? Прямо сейчас, в воздухе, в музыке, в том самом ощущении, когда хочется кружиться, даже если стоишь на месте. Встречайте Филатов и Карас вместе с диджеем Гру вам напомнит про это счастье.
1: Радио

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». Сегодня мы отправимся туда, где природа словно забыла все правила и устроила самую невероятную шутку. В сердце Забайкальского края спрятался настоящий мираж – пустыня Чарские пески.
2: Открываем новый горизонт.
1: Представьте, вы идете по густой сибирской тайге, дышите воздухом, пахнущим хвоей, делаете шаг, и перед вами бескрайние барханы. Горячий бело-желтый песок, точь-в-точь, как в Сахаре. А на горизонте, обрамляя эту пустыню, сверкают заснеженные горные вершины. Это не сон. Это фантастическое место, где сталкиваются два мира.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Лучше всего увидеть это чудо летом. С мая по сентябрь, когда песок прогревается, а контрасты выглядят особенно ярко. Но помните важный совет. Не пытайтесь покорить эти пески в одиночку. Здесь легко потеряться. Связь ненадежна. Берите с собой опытного гида. Он и безопасность обеспечит, и легенды этого места расскажет.
2: Начинаем исследовать.
1: А что же делать, оказавшись посреди этой песчаной сказки? Чувствовать. Пройтись босиком по горячему бархану, забраться на самую высокую дюну, чтобы обнять взглядом всю эту немыслимую панораму. А для искателей острых ощущений и есть экстрим-туры на внедорожниках, которые несутся по барханам, оставляя за собой только облака песка и восторг.
2: Дорога приключений.
1: Чарские пески – место для тех, кто ищет не просто красоту, а настоящую магию. Для путешественников, которые готовы удивляться. Это маршрут для взрослых и подростков, жаждущих настоящего приключения и философского диалога с природой.
2: Подведем итоги.
1: Так что собирайте рюкзаки для необычной дороги. И помните, самые сильные впечатления – те, что мы переживаем вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Знаете, показалось в этой песне группы «Градусы» вся палитра чувств от легкого волнения до уверенности, что рядом тот самый человек. Мне кажется, именно это понимаешь, что все, что нужно, уже рядом, особенно по утрам. Не надо бежать на край света, искать где-то еще дальше, потому что мы и там, и так на краю света, и все самое главное рядом тут. А вот и доказательство, что простое тепло может быть настоящим счастьем. В Турции одна уличная кошечка каждый день приходит пообниматься с кассиром. И представьте, не пропускает ни одного дня. Сотрудник уверяет, это не просто привычка, а настоящая традиция с мурлыкающим акцентом. Вот она, работа мечты. Обнимашки включены, стресс аннулирован. Порой нам достаточно, друзья, совсем немного. Улыбки, доброго слова или даже кошачьего бачка, прижатого к руке. Все это напоминает, жизнь состоит из маленьких радостей, которые и делают нас чуточку счастливыми. Ну и раз настроились на волну легкости и спокойствия, самое время напомнить себе одну важную вещь. Многие поводы для волнения лишь плод нашего воображения. Поэтому не волнуйтесь.

0: Не учи ученого.
1: В России подтвердили безопасность нового средства для защиты клеток от старения. Ученые первого медуниверситета имени Сеченова доказали безопасность наночастиц оксида церия и показали, что они способны защищать клетки от окислительного стресса и повреждений ДНК. Наночастицы оксида церия считаются перспективными материалами для биомедицины благодаря способности нейтрализовать активные формы кислорода, агрессивные молекулы, которые повреждают клетки. Их избыток вызывает окислительный стресс, состояние, связанное с воспалением, старением и развитием хронических заболеваний. Однако возможная токсичность таких наночастиц долгое время вызывала споры. Исследователи провели комплексную оценку безопасности и биологической активности таких наночастиц. Для этого они использовали бактериальные биосенсоры – генетически модифицированные клетки кишечной палочки, меняющие интенсивность свечения при повреждении ДНК и развитии окислительного стресса. Ученые протестировали три типа наночастиц оксида церия. Эксперименты показали, что при физиологических концентрациях ни один из вариантов не проявляет выраженной токсичности. Жизнеспособность клеток и их метаболическая активность практически не изменились. При этом наночастицы продемонстрировали защитные свойства. Авторы работы считают, что в перспективе такие материалы могут использоваться при лечении хронических ран, воспалительных заболеваний и состояний, связанных с окислительным стрессом.
0: Не учи ученого!

норвежские ветераны электроники, дуэт Рёксоп и композиция Here She Comes Again. Да, я снова появилась для того, чтобы не просто напомнить о себе, ну и дать вам возможность насладиться этим треком, в котором каждый шаг героини будто отдает эхо. Песня рисует образ такого человека с грузом переживаний. Внешне все под контролем, а внутри целая буря. И тогда мы тоже так идем вперед с улыбкой, а в голове десятки вопросов без ответов. Поэтому давайте сделаем паузу и немножко отдохнем. Время 14.51, вот сейчас будет 52, и если в композиции, которую мы сейчас слушали, звучит тема скрытой уязвимости, то следующий трек предложит взглянуть на ситуацию под другим углом, потому что это будет Зиверт, певица, чье творчество сочетает в себе разные элементы последнее время музыки, но самое главное, она смело говорит о праве на личные границы и заботу о себе. Встречайте в эфире радио «Пурга», Зиверт «Эгоистка».

Село Краснино, пожалуй, самое маленькое. Зато расположилось на берегу самого большого озера на Чукотке – Красного. Здесь доступно сразу три вида рыбалки – морская, речная и озерная. А во время рыбной ловли можно послушать радио «Пурга» на частоте 101 и 6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Чукотские бренды смогут выйти на новую аудиторию. У фермеров и производителей региона появится возможность представить свою продукцию на Всероссийском гастрономическом фестивале «Вкусы России». Он пройдет в Смоленске 12 и 13 июня. На площадке соберут товары со всей страны. Сыры, мед, мясные деликатесы, выпечку, напитки, сезонные продукты и местные специалитеты. К участию приглашают малые микропредприятия, которые работают в сельской местности. Заявки принимают на официальном сайте. В Анадырском муниципалитете готовится к посадке картофеля. В селе Воеги продолжается подготовка к летнему сельскохозяйственному сезону. Как сообщили муниципальные власти, сельчане планируют начать посадку картофеля 1 июля. Для этого отвели 42 сотки. Картофель уже перебрали и подготовили к проращиванию. В хозяйстве рассчитывают, как и в предыдущие годы, собрать от 6 до 9 тонн урожая. Еще 12 соток займут морковь, свекла, огурцы и помидоры. Урожай реализуют населению и частично используют для нужд хозяйства. Также на ферме в настоящее время содержат 9 голов крупного рогатого скота, а недавно родился еще один теленок. По словам специалистов, более мягкий климат Воег по сравнению с рядом других сел округа способствует развитию овощеводства. С 1 сентября в российских школах запустят профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленной информатики. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Идею подсказала Всероссийская олимпиада школьников. Новый профиль включили в нее в качестве эксперимента. Программу обеспечат учебниками введение в искусственный интеллект для 5-9 классов. Ребята не просто узнают теорию, но и создадут собственные проекты на базе нейросети. К учебникам прилагаются видеоуроки, тесты и доступ к цифровой платформе с практикой. Педагогам выдадут методички. По словам Сергея Кравцова, школьников научат не просто нажимать кнопки в нейросетях, а понимать, как они работают, видеть их возможности и ограничения, мыслить критически. На госуслугах предлагают запустить уведомления о новых законах. С такой инициативой депутаты обратились в Минцифры, пишет российская газета. Если идею поддержат, пользователи смогут получить сообщение о важных изменениях по выбранным темам. Среди них налоги, пенсии, жилье, водительские права, образование, здравоохранение и трудовые отношения. В уведомлениях укажут, с какой датой действует новое правило и кого оно касается. По мнению авторов инициативы, это поможет россиянам не пропускать сроки обращений за мерами поддержки и за ранее узнавать о новых обязанностях. И в завершении выпуска. Американская компания впервые вывела цыплят из полностью искусственного яйца. В инкубаторе, который имитирует естественную среду, 26 птенцов появились на свет с помощью 3D-печатной конструкции вместо скорлупы. Исследователи обошлись без дополнительного кислорода, специальная мембрана сама пропускает воздух. За 2 года команда вырастила уже 3 десятка пернатых на собственной ферме в Техасе. Компания нацелена на восстановление моа, нелетающих птиц из Новой Зеландии, которые вымерли 600 лет назад. На этом пока все. До встречи в эфире.

Надеюсь, радио Пурга в числе этих людей, которых вы всегда будете любить. Ну или в числе радиостанции. Ольга Серябкина в начале часа и 15.07 уже на часах. Среда по-прежнему, в Анадыре по-прежнему солнечно. На градус теплее плюс 3 ощущается как минус 2. Погода сегодня слегка бодрит. И немного о датах сразу. Сегодня Всемирный день травматолога. Праздник у людей, которые знают. Иногда достаточно одного неловкого шага, чтобы день резко стал интереснее. И да, поэтому поздравляем травматологов, ортопедов, хирургов и всех, кто помогает людям снова вставать на ноги в прямом смысле. Спасибо вам за профессионализм, точность и крепкие нервы. И, конечно же, пусть в вашей профессии будет меньше экстренных случаев, а в жизни больше поводов для радости. И немного лирики для вас. Будет желание поздравить коллег. Пользуйтесь номером 924-789-2222 через приложение Telegram, Max или прямым сообщением.

0: Анализ научных трудов с 1964 по 2024 год выявил три ключевых источника профессионального стресса – размытость обязанностей, ролевой конфликт и перегрузка. Компании смогут использовать эти данные для создания благоприятных условий труда. Новое крупное исследование, в котором проанализировали данные за последние 60 лет, показало, неопределенность в отношении должностных обязанностей является основным источником стресса работников. Она негативно сказывается как на сотрудниках, так и на работодателях. В центре исследования оказались три ключевых источника профессионального стресса. Размытость обязанностей, когда сотрудник не до конца понимает свои задачи и требования руководства. Ролевой конфликт, возникающий при необходимости выполнять противоречащие друг другу поручения. Рабочая перегрузка – ситуация, при которой количество задач объективно превышает физические и временные возможности работника. Многолетние наблюдения подтвердили, что именно отсутствие четкого понимания своих задач сильнее всего подрывает психологическое состояние сотрудников. Если человек не осознает критерии оценки своей деятельности и не видит перспектив развития, ему приходится постоянно гадать, на чем сфокусировать усилия. Такая хроническая неясность со временем разрушает веру в собственные силы и снижает желание качественно выполнять работу.
1: Минутка здоровья.

ностальгический взгляд Андрея Губина и группы «Краски» на отношения и тех, кто остаются в памяти, несмотря на время и расстояние. Ну и, конечно же, напоминание, какие бы повороты ни готовила жизнь, некоторые люди навсегда остаются частью нашей истории. А знаете, что порой становится неожиданным испытанием? Даже для самых крепких пар. Разные режимы сна. Опросы показывают, каждая третья пара ложится спать в разное время. И у многих из-за этого начинаются ссоры. Все упирается в хронотипы. Кто-то сова, кто-то жаворонок, а перестроить организм обычно крайне сложно. В итоге получается классический сценарий. Один лежит и ждет партнера, а второй чувствует вину. А между ними свет экрана, рилсы и бесконечный скроллинг перед сном. И вот уже вместо уютного вечера, недопонимания, может, пора отложить гаджеты, друзья, и просто поговорить. Так что хватит о сложностях, давайте переключимся на что-нибудь легкое и теплое, потому что я вижу уже атмосферу беззаботного лета, где нет места ссорам и недопониманиям. Впереди воздушный сарафан от Джонни.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Принесла вам рецепт необычного пирога. Давайте готовить. Сегодня в меню тарт с красным луком. Что нам понадобится? Для теста 150 граммов сливочного масла, 300 граммов муки, 1 яйцо, 1 желток и щепотка соли. А для начинки 3 крупные красные луковицы, 3 зубчика чеснока, 250 мл молока, столько же жирных сливок, 5 желтков, 4 столовых ложки муки, 150 граммов твердого сыра, соль и смесь молотых перцев. Давайте приступим! Холодное сливочное масло рубим ножом и смешиваем с мукой в крошку. Удобно это сделать с помощью блендера, но если у вас его нет, вы отлично справитесь руками. В получившуюся крошку добавляем яйцо, желток и щепотку соли. Быстро собираем тесто в шар, не давая ему нагреться от ваших рук. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 15-20 минут, а сами займемся начинкой. Чеснок раздавим плоской стороной ножа, поместим его в сотейник, зальем молоком и сливками и доведем до кипения. После снимаем с огня и процедим через сито, чтобы удалить чеснок. Теперь взбиваем желтки вместе с мукой в пышную бледную массу. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем в чашу миксера молочно-сливочную смесь. Переливаем массу в сотейник и варим крем на минимальном огне, постоянно помешивая до загустения. Добавим в него тертый сыр, соль, перец и перемешаем. А наше тесто как раз охладилось. Раскатываем его на присыпанной мукой поверхности и укладываем в форму для тарта, формируя бортики. Если специальной формы нет, используйте любую, при этом высота бортиков должна быть около 3 см. Также делюсь с вами простым способом, как легко перенести песочное тесто в форму. Раскатайте его на пергаменте или силиконовом коврике. Далее переверните тестом вниз форму и аккуратно снимите с поверхности пергамент. Наш корж будем выпекать сначала без начинки в разогретой до 200 градусов духовке 5 минут. Пока корж остывает, понизим температуру в духовке до 180 градусов и нарежем лук небольшими дольками. Перельем сливочную массу на корж, выложим сверху лук и немного вдавим его в крем. Присыпаем свежемолотой смесью перцев и будем выпекать 35-40 минут. Начинка должна загустеть, а лук стать золотистым. Обязательно попробуйте и угостите своих близких. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире!
0: Сели, поели!

Конечно, да, мы хамелеоны. Тонкая история о масках от группы А-студия. Порой прячем боль за улыбкой, грусть за беспечностью, а истинные чувства за ролью, которую играем для окружающих. Мы все немного хамелеоны, подстраиваемся, меняемся, ищем свой цвет в разных обстоятельствах. Во Флориде, например, решили вообще упростить хотя бы одну задачу. На пляжах появились автоматы с SPF, похожие на легкий душ, только солнцезащитным кремом. Заходишь, выбираете на терминале нужную дозу, встаете под распылителей на несколько секунд и получаете равномерный слой защиты от солнца. Еще чуть-чуть, и сгоревшая спина останется в прошлом, кажется. Вот бы с эмоциональными ожогами было так же просто. Нажал кнопку и снова в порядке. Но если серьезно, иногда стоит перестать подстраиваться и просто быть собой, без всяких там масок, будто вы в танке. А если подумать, какой же нафиг танкисы? Если что, это не моя цитата, а группа, которая появляется в нашем эфире прямо сейчас. Группа «Жуки», напоминающая, что услаждать в жизни ничего не надо. Мне кажется, нужно наслаждаться ситуацией.

теннисная, которая с первых же секунд задает вопрос на миллион, ну и заканчивает, кстати, этим же миллионом, точнее, вопросом. Где же он, тот самый? Коктейль из сарказма, легкой паники и надежды. И если в песне Рэй мы слышим про поиски мужа, то следующий трек нам напомнит иногда. Все гораздо проще. Никаких загадок, никаких где он, никаких тревожных ожиданий, только чистое, ясное чувство. Просто любовь от группы Любэ, группы Корни и группы Интонация.

городам. Я пройду для тебя, свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, в ней рассвета роса. Отчий дом, дети малые, в моей гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Подростковым трудотрядам на Чукотке увеличили выплаты. Во всех районах округа продолжается набор в рабочие бригады для школьников от 14 до 18 лет. Как сообщили в правительстве региона, этим летом в них смогут поработать больше 600 человек. Подростки будут помогать в школах и лагерях, наводить порядок, развозить документы и участвовать в подготовке праздников. За работу они получат деньги от кадрового центра. Причем в этом году округ увеличил поддержку до 27 тысяч рублей. По словам специалистов, такие отряды дают не только заработок, но и полезный опыт. График щадящий: до 5 часов в день для ребят 14-16 лет и до 7 часов для старших. Подать документы можно в своей школе. Там же расскажут все подробности. Новые меры для семей готовят на Чукотке. Власти региона утвердили план семейной и демографической политики до 2036 года. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. В перечень вошли и те меры, которые уже есть в округе, и новые решения. Речь идет о новых выплатах для многодетных, открытии школы для будущих мам. Также в планах оказания помощи женщинам в декрете, получить доп. Образование и поднять качество медицины. Еще одна задача – новые пространства для молодежи и детские просветительские центры. В основу плана легли в том числе предложения жителей округа. Сейчас в регионе уже работает больше 40 мер поддержки семей. Напомню, Чукотка также остается в числе лидеров Дальнего Востока по рождаемости. Владимир Путин и Си Цзиньпинь начали переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Как пишет ТАСС, товарооборот между странами за четверть века вырос более чем в 30 раз. Об этом заявил Владимир Путин. Российский лидер назвал договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве основой для развития по всем направлениям. Глава государства подчеркнул важность введения безвизового режима и отметил, что эту практику важно продолжать. В беседе с российской стороны также участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Татьяна Голикова и другие политические деятели. По итогам встречи стороны подпишут совместные документы, а лидеры выступят с заявлениями для СМИ. И в завершении выпуска: в Нижнем Новгороде на конференции цифровой индустрии Аэрофлот представил своего нового сотрудника. Ее зовут Василиса. Это не человек, а диалоговый интерактивный аватар на основе искусственного интеллекта. Пока проект находится на стадии подготовки к внедрению. Пассажиры смогут общаться с Василисой через специальные стойки с сенсорным экраном. Виртуальная помощница доступна 24 часа в сутки. Она прекрасно распознает речь и текст, находит билеты, консультирует по услугам авиакомпании. Аэрофлот уже протестировал аналогичного голосового помощника в своем контакт-центре. Сейчас он обрабатывает до 600 звонков в сутки. Позже авиакомпания планирует расширить географию проекта и поставить стойки с Василисой не только в аэропортах, но на вокзалах и транспортных хабах. На этом пока все. До встречи в эфире.
2: Радио.

0: Радио Урга. Радио Урга.
1: А у нас рождается новый час, и вместе с этим часом рождается еще больше музыки, которую вы наверняка ждали. И я вам ее преподнесу обязательно. Радио Бурга и Арина Привелкина вновь в студии. 16.06 на часах студийных. И у нас Ваня Дмитриенко напомнил, что нужно ловить моменты один щелчок, и все меняется. И иногда именно такие мгновения становятся самыми запоминающимися. Ну и сегодня у нас 20 мая. Стоит запомнить, что сегодня день ветряных вертушек. Забавно. Торжество – отличный повод вспомнить детство и, вооружившись цветной бумагой или фольгой, приступить к изготовлению игрушки. Тем более ветер позволяет сегодня, несмотря на солнышко, все равно ощущается прохладный ветерок, ну и плюс 3 присутствует, а из-за ветра минус 2. В целом можно пройтись, если у вас нет дел, а если есть дела, то сразу же после работы. Конечно же, пусть день принесет вам столько же легкости и радости, сколько дарит вращение детской игрушки на ветру. И предлагаю послушать еще больше музыки от группы «Добро», которая нам напомнит, что самое главное иногда в нашей жизни – это то самое, нет, не детство, а юность. Звук поста...

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 20 мая 1899 года.
4: Лексингтон-авеню в Нью-Йорке.
5: Сержант дорожной полиции Джон Роуд. Выйдите из автомобиля.
6: Да, выхожу, да.
5: Документы, будьте любезны.
6: Да, пожалуйста.
5: Так, значит, гражданин Джейкоб Джерман. Нарушаю, значит?
6: Да, виноват, извините.
5: Извините, на хлеб не намазывай.
6: Да я понимаю. Сколько, командир, сколько?
5: Сколько положено. Так что ты, братан, извини. Штраф придется заплатить, но официально. Ну и еще.

0: На нарах посидишь чуть-чуть.
1: На нарах? Ну, может, не надо.
0: Надо, Джейкоб, надо.
2: 20 мая 1899 года он стал первым водителем, арестованным за превышение скорости.
3: Он несся на своем автомобиле по Лексингтон-авеню со скоростью 12 километров в час.
4: Ежедневная,
5: как бы историческая программа
4: «Календурь».
6: «Календурь».

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза.

0: садимся на разные ветки и засыпаем в метро.
1: Будто кадр из жизни мегаполиса. Каждый едет куда-то, но порой кажется, что все мы немного потеряли среди переходов и платформ. Да, целая история о тайных встречах и расставаниях, спрятанных в ритме поездов и шуме станции от группы «Высокосный год». Кстати, 15 мая московскому метрополитену исполнилось 91 год. Представляете? В 35-м первые поезда отправились в путь по маршруту от Сокольников до парка культуры. И сегодня уже 275 станций на 15 линиях. А начиналось все, кстати, с 13 станций. Более 40 станций имеют статус объектов культурного наследия. Среди фаворитов у москвичей и гостей столицы это Маяковская, Площадь Революции с собачкой, Новослободская, Комсомольская, конечно же, Арбатская и Киевская. А самыми популярными поездами стали современные составы Сирии и Москва. Метро, кстати, это не просто транспорт, это целый мир здесь. И встречаются, и прощаются, и мечтают, и засыпают под стук колес. Но что, если вместо спокойного сна настоящий ураган эмоций? Предлагаю к нему перейти, потому что будет песня Валерии, в ней энергия, напор, ощущение, будто все вокруг закрутилось с новой силой, как, собственно, и само творчество Валерии, которое теперь звучит как-то иначе. Почему, не знаю, может быть, автора сменила, но звучит действительно не как Валерия раньше, а как Валерия теперь.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Зубы – одни из самых твердых тканей в теле человека, а их уникальная прочность вызывает восхищение. Но почему же они такие твердые, как природа создала столь прочный инструмент? Основу твердости зуба составляет эмаль – внешняя оболочка, покрывающая внутреннюю часть зуба. Эмаль состоит на 96% из неорганических веществ, главным образом гидроксиапатита – минерала на основе кальция и фосфора. Это придает ей прочность, сравнимую с твердостью некоторых природных камней. Такой высокий уровень минерализации делает эмаль способны выдерживать колоссальные нагрузки. При жевании зубы могут переживать давление до нескольких сотен килограммов. Однако, как ни прочна эмаль, она остается хрупкой и может трескаться при ударе, если ее не поддерживают более мягкие слои.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Да, может быть и не значит, может быть слова теряют вес, обещания растворяются в воздухе, а то, что казалось важным, вдруг становится просто шумом. Собственно, об этом группа «Тестостерон» в эфире радио «Пурга», и иногда, понимаешь, ничего не значит, это не всегда про отношения. Например, российский рынок труда сейчас щедро наполнен так называемыми вакансиями-пустышками. По данным экспертам, лишь 10% вакансий на сайтах реально открыты. Из 7 откликов активны только 1-2. Остальные либо кадровый резерв, либо уже закрытые позиции. Представляете? Отправляете резюме на 5-8 вакансий в день, а в ответ тишина или формальный отказ. Даже после успешного собеседования, говорят, могут пообещать перезвонить и исчезнуть. Получается какой-то квест без финала. Откликаешься, ждешь, надеешься, а в итоге снова ничего не значит. Эксперты, кстати, советуют не стоит слепо рассылать отклики, лучше напрямую связаться с HR-отделом компании. Так можно узнать реальный статус вакансии и не тратить время на иллюзии. Но хватит о серьезном, давайте переключимся на что-то более душевное. Если в жизни слишком много ничего не значит, иногда достаточно просто остановиться, выдохнуть и метафорично закурить, как Елена Ваенга. Потому что иногда достаточно услышать песню для того, чтобы насладиться вредным продуктом.

Примерно в 50 километрах от села Хатырка в сторону Камчатки есть перевал, который обсыпан метеоритными камнями. Расположен он между двумя сопками — Рубикон и Аннушка. Раньше оленеводы собирали космические камни для выделки шкур, уж очень они твердые. До сих пор метеоритные осколки украшают распадок, переливаясь на солнце и радуя глаз. В Хатырке можно слушать радио «Бурга» на частоте 104,7 FM.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: С полисом ОМС вы можете бесплатно на территории всей России получить следующую медицинскую помощь. Первичную медико-санитарную, специализированную медпомощь, в том числе высокотехнологичную, скорую, в том числе скорую специализированную, за исключением санитарно-авиационной, профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение. Перечень услуг, доступных в системе ОМС, большой. Разобраться помогут страховые представители «Сагазмед» по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 100 0702. Больше информации на сайте sagazdefizmed.ru.
2: АО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 30.07.2024.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Мали и чистая эмоция. Любовь как вспышка, как внезапное озарение, когда весь мир вокруг вдруг обретает смысл. Иногда просто приходит без предупреждения. Это самая любовь, все меняется на один миг, точно так же, как приходит неожиданное время завершать этот самый час. 16.52 и в треке Акмаля яркая вспышка была. А в следующей песне нам напомнит, что любовь не всегда громкая и драматичная. Любовь, она повсюду, в чашке кофе или чая, в случайной улыбке незнакомца, знакомой мелодии, которая вдруг зазвучала по радио. Поэтому давайте послушаем группу «Секрет» и вспомним, что все это и есть любовь. И не пропустите Татьяну Куртукову, еще немного любви к Алешеньке конкретно. Ну, а я вернусь в часе новом.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В Анадыре пройдет масштабный субботник. Сегодня в администрации города состоялась встреча мэра окружной столицы с трудовыми коллективами. Они обсудили предстоящую экологическую акцию и определили дату ее проведения. Подробности нам рассказал Сергей Спицын.
2: Сегодня провели встречу в администрации городского округа Анадырь с представителями трудовых коллективов, которые у нас работают и живут здесь. Искренне считаю о том, что городской округ Анадырь – это наш общий с вами дом. Мы живем здесь, на территории города. У нас здесь растут наши дети, гуляют на наших локациях, на территории, скажем так, которая всегда требует особого внимания. Это очистки, конечно, после оттайки снега особенно актуально. Поэтому мы ежегодно такую традицию завели, собираем представителей трудовых коллективов на базе администрации. Просим принять непосредственное участие трудовые коллективы в мероприятиях по расчистке города рядом со своими локациями. То есть это означает о том, что каждый коллектив может выбрать удобный для себя день, но официально мероприятие общегородских субботников стартует с 29 мая, удобный для себя день для того, чтобы выйти на территорию, закрепленную за ними. Данные территории отображены в соответствующем распоряжении администрации. Мы создали даже специальную группу в этом году в приложении МАКС для того, чтобы было очень удобно и оперативно координировать взаимодействие.
1: Присоединиться к акции традиционно выйдут и жители города 30 мая. Организаторы предоставят необходимый инвентарь. После завершения субботника весь собранный мусор вывезут муниципальные службы. Бухта Угольная открывает путь для судов. Летняя навигация в округе стартует сегодня. Как сообщает информагентство «Чукотка», первым судном станет танкер «Парис» с нефтепродуктами. Он уже подошел к поселку Беринговский и после старта сезона встанет под разгрузку. На берег доставят около 2800 тонн топлива. Капитан морпорта «Анадырь» Сергей Майстренко дал разрешение после проверки бухты Угольной. По его словам, льда там сейчас нет, а припай в море судоходству не мешает. Для Беринговского это обычное время начала навигации. В прошлом году ее открыли 21 мая. Тогда первыми в порт пришли суда за углем. За весь сезон гавань обработала 39 теплоходов. Работа завершилась в конце ноября. Федеральная служба безопасности задержала россиянина, который готовил теракт на железной дороге в Краснодаре. По данным ведомства, запрещенная на территории России украинская террористическая организация завербовала подозреваемого через мессенджер. Он планировал поджечь объект железной дороги региона. Мужчина также распространял ложную информацию о вооруженных силах России и призывал финансировать незаконные формирования под патронажем ВСУ. В Китае запустили систему оплаты по QR-коду. Как пишут ведомости, новый сервис доступен российским туристам и розничным клиентам. Списание средств за товары и услуги происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по внутреннему курсу банка. Комиссия не взимается. Максимальная сумма одной операции – 70 тысяч рублей. Ранее аналогичные услуги по оплате через QR-код появились во Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Всем, а вот и я.
1: Ну и я тоже тут на всякий случай. Арина Перепелкина и Диана Арбенина открыла музыкальную часть часа 17.06. И мы движемся только вперед. В Анадыре солнечно уже, как обычно в это время. Аж глазам больно, потому что прям в окно сейчас мне солнце светит. Ну и плюс один ощущается, как минус 4. Не так тепло, как хотелось бы, поэтому расслабляться рано. Сегодня, между прочим, Всемирный день пчелы. Если вам кажется, что вы много работаете, просто напомню, один улей за год производит до 150 килограммов меда, а пчелы облетают миллионы растений. Вот где настоящая производительность без жалоб на понедельник. Так что желаю вам сегодня такой же энергии, как у пчел, но все-таки с перерывами на чай и без привычки жалить окружающих. Естественно, будем слушать музыку, предлагаю перейти практически к полоскам, но это будут лишь штрихи.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: можно и нужно вылепить себе соблазнительные формы икр и бедер при помощи фитнеса. Ногам идут на пользу прыжки со скакалкой, пробежки, а также велопрогулки.
1: Территория женщин.

Отличный совет дали Филатов и Карас. Если просто грустно, не пишите бывшим, не открывайте старые фото, просто включите музыку, а именно радио Пурга. Проверенный способ терапии, между прочим, без рецепта и побочных эффектов. Иногда настроение, как северная погода. Вроде все нормально, солнце светит, а внутри легкий минус. И вот тут спасает ритм. Музыка вообще удивительная вещь. Может вытянуть из тишины, из мыслей, даже из паузы. Ну и раз вечер постепенно набирает обороты, пора ловить атмосферу ночного города, пустых улиц и разговоров по дороге домой. Делать это будем с Димой Биланом.

1934 году близ Ванкарема вмерз во льды теплоход «Челюскин», благодаря чему о крошечном национальном чукотском селе на берегу Северного Ледовитого океана узнал весь мир. Жители Ванкарема первыми пришли на помощь экспедиции. Именно туда доставляли эвакуированных со льдины челюскинцев. В благодарность за спасение Отто Юльевич Шмидт добился постройки в Ванкареме школы. Таким образом, Ванкаремская школа является самой старой школой на Чукотке и самым старым зданием села, в котором можно слушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.

0: «Не учи ученого».
1: В России подтвердили безопасность нового средства для защиты клеток от старения. Ученые первого медуниверситета имени Сеченова доказали безопасность наночастиц оксида церия и показали, что они способны защищать клетки от окислительного стресса и повреждений ДНК. Наночастицы оксида церия считаются перспективными материалами для биомедицины благодаря способности нейтрализовать активные формы кислорода, агрессивные молекулы, которые повреждают клетки. Их избыток вызывает окислительный стресс, состояние, связанное с воспалением, старением и развитием хронических заболеваний. Однако возможная токсичность таких наночастиц долгое время вызывала споры. Исследователи провели комплексную оценку безопасности и биологической активности таких наночастиц. Для этого они использовали бактериальные биосенсоры – генетически модифицированные клетки кишечной палочки, меняющие интенсивность свечения при повреждении ДНК и развитии окислительного стресса. Ученые протестировали три типа наночастиц оксида церия. Эксперименты показали, что при физиологических концентрациях ни один из вариантов не проявляет выраженной токсичности. Жизнеспособность клеток и их метаболическая активность практически не изменились. При этом наночастицы продемонстрировали защитные свойства. Авторы работы считают, что в перспективе такие материалы могут использоваться при лечении хронических ран, воспалительных заболеваний и состояний, связанных с окислительным стрессом.
0: «Не учи ученого».

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудникам банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

Ну, извините, если привыкли, но бывает, что материки расходятся, а бывает, что сходятся. Вот у нас настало время расходиться, потому что Артем Качер и Ани Лорак уже допели, спели про свои расстояния, которые бы вроде разделяют, но на самом деле только проверяют на прочность. Вот и я вас проверяла на прочность, насколько долго вы будете слушать радио «Пурга». Уже 17:53, мне пора с вами прощаться. Спасибо, что провели это время со мной и вообще слушаете радио «Пурга». Просто иногда нужен тот самый, так сказать, материк, точка опоры, куда можно вернуться. Если не мыслями, то хотя бы на FM-частоту возвращайтесь и наслаждайтесь нами.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, пальцем тешит капанасте, нанам гашаус эум, анна гругольхрына. Кенгис вакугольная, ритагни по намгохен от вышай вырган. Информа агентства и пачукот капанастешеркат. Ананат йосакен, от фетер маткариушетеш ан парис, энмес гаймеушен, гаймеушен намнаметы, нарей пенгат, от фэпэн камек нрок тысяч те тонн от макеш у арматкат. Ганвет киртешаушен миксир иненшеш от вампан вен анадыр Сергей Майстренкона гитепшит кук от вампан. Ашон нюкене эгишкеш ин кенгис хвенат эсэ гсормиек вен от вакен гишкеш ренуте ин кимевет кукеш ин. Итаке он беринговскак пенин имшерашик намгокен от вшай вырган катура нанат йосакен от вашканташ от ватте. Епкиршинат кшикинаннен парушка уимшерашик, катур отвечай выргама генмиксиреушинат анка кшикинан кшинкен грах паруш отвате, емиксир пшиткушинат яравысык. Немекути торвен ратхирган тен мауркат мургнуте кермете гакашен омраушен роер венраткен миксир тенмас анташват 2036 евгти. Анин пангштешеркан губернатор Владислав Кузнецов. Некешин это мач овендат хиргант ренутет сит гатвашен от округа к анкамине руге кешишин от турашет. От гекешишин манит тешат хирган мы кмингш инроер это. Анкамтор рвенте ё мексерен вон минк Ненагуюшеваркнет нанкашет. Рамагтете мсванатаркат винретак мингаш ина ngau anjir eti ineru kesigyusete kung ama retengat fiuka aroy vgandet hirgan. Tenkeungas kastire magtete turas at ninas inan kam nenenergi no makatyan vat mink imrekak renagyusheverknet. Mixirten mas ak nekesinatama Наматваш эн миксиртен мазат. Игр Мурген регионат натвакан ат мэкан нирэкшик кинэк венратирга троэр эты. Хмекнграх тысячте ораеш ат мургнутэк. Гакашет йошинатан камне юнрэнэ тэнкэунгэш каштиван вэт. Пангэштэшэркэт окуркен департамент айпы тарангэрген. Кашет йокинат наматваш ат Гакашет йошинат наматваш от фэнгэк, билибинок нк ампейкик. Анкана намнамак ратор танкаунган шангат яврина. Фэнгэк наматваш а гиюндршинэ тэнкэунгу тэшан от йошкау кашет курауэтэн к ампанг. Унтован во тэнкэунгэш кашлван вон казачка вэмхай каса. Анкана крэн нэкэжинэ тэнкэунгу рауэт хиркэн юрак золотой ключик нк ам наматвара каса Ленина 46А. Билибино кен наматваш апексингетр кеттенке унга квам сорван восточный микрорайонок. Пейки кен мсванатр кеттенке унга цайвытышан ван рават хирен обручева. Накашет йо канат наматваш от портала госуслуг. Мангеткен нирак парушка утаутын ешк тагнеты. Амаш о ермештетеш от миксиртен мас от нарамани тешер канат яврина. Немег юж это рамексерен шангат муру нутек, гендеретеш кашти тэрэтвиш это мнутэй квик гашка калти. Менга пишкак неме намгокен мексертен мас ан путевка в жизни. Вашпа я каш от тушли каты ир ши гендеру шин ёш кашти. Мнутэй квик нарышката натэпт эс мас мэкан кшик кинэк. Иначе Гьюшен лаборатория к университета к Бауман Егор Лактионов Гьюшен, мутинеше Гьюшен, решкарирнгат к цыгьёшкат психен, неревиеше гтынгнат туши кытынгам, рена Гьюшенгнат миксиретак турьетыш от специалиста, тынэна Гьюшевыш урак ратванган Британиякен, миксиршен Джоди Клеменс. Сита тэнгэн нинваш ан миксир Янчешин гьюш оптат аргевит шаман энмейнгэванат мэкэн мэнгэт кшэк кенак тулши кэтэн кома миксиртэн мэс анвишхи мутин гивик амнеме намгокэн. Муткэ тэгнэ кэт эс атау улгтвэ тэгнэтэм.

0: Ну а какие же нам ответы принесут эти облака? Если честно, я не знаю. И в то же время не знаю, сколько времени на это потребуется. Так что иногда стоит уходить хотя бы взглядом от этих облачных действий. Чтобы вам говорили, почему так долго витаешь в облаках. Особенно если хоть и вечер, но все еще работа есть. Потому давайте это делаем и будем витать в облаках уже после. Ну а сейчас рабочая обстановка под хорошую музыку на волнах радио Пурга. И большой привет!
1: Радио

0: месте.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?
3: Мозг шалит.
4: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга», и я Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте фокусировки, когда мозг цепляется за одну очевидную причину и перестает замечать все остальное. Вы опаздываете на встречу, в голове сразу всплывает «все из-за пробки». Хотя на самом деле вы вышли на 7 минут позже, забыли ключи, дважды возвращались за телефоном, а еще остановились купить кофе. Но мозг выбирает самую громкую, самую знакомую версию и строит вокруг нее всю историю. Пробка стала виноватой, а остальное как будто не считается. Или ребенок получил плохую оценку. Родитель думает, он просто ленивый. А может, он плохо выспался, не понял тему, стеснялся спросить, или учитель что-то непонятно объяснил, но мозг уже поставил диагноз, и другие версии уходят в тень. Это вовсе не глупость, это экономия внимания. Мозгу проще работать с одной причиной, чем держать в голове 10 переменных. Только иногда эта простота ведет к неверным выводам, и мы ругаем не то, что действительно требует внимания. Но вот вам совет на день. Когда поймаете себя на мысли «все из-за этого», сделайте паузу и мягко спросите: «А что еще могло на это повлиять?» Не нужно становиться детективом, просто дайте себе право увидеть картину шире. Часто оказывается, проблема не в пробке, а в том, что вы снова забыли ключи. А с этим уже можно что-то сделать. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто любит простые истории больше, чем сложную правду.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?
3: Мозг шалит.
5: Весна не за горами.

0: Реклама на радио «Бурга». Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

А это «Стрелки» с треком «Ты бросил меня». Ведь бросают, часто бросают многие, но не без причины иногда. Ну и в целом это не самое приятное, о чем можно было бы вспомнить, потому, наверное, постараемся извлечь из этого урок и думать уже о другом. Ведь, к примеру, 20 мая дает нам повод подумать и поспрашивать, а что за праздники в этот день, в принципе, есть. А там, друзья, Всемирный день пчел, который есть, и вот они, настоящие трудоголики, супер полезные, супер милые и вообще спасибо.

0: Рубрика «А знаете ли вы?»
1: Некоторые породы карликовых хомяков способны отсрочить появление на свет потомства, если они еще выкармливают предыдущий выводок.
0: Теперь буду знать.

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: А это Денис Клявер. И когда ты станешь большим, естественно, все хотят посмотреть в будущее и представить, как это будет выглядеть, какими они будут, что они будут делать и все ли получится. Но лучше не заглядывать так далеко и просто готовиться к тому, что произойдет. Ведь произойдет это и еще куча всего другого, что может изменить как минимум направление того, куда мы придем. А может и не придем, может приедем, может прилетим. И куча-куча-куча всяких вариантов. Я же пожелаю всей этой дороге быть хорошей и не вызывать неприятных воспоминаний.
2: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Да, это был «Шаман», «Душа нараспашку», «Жизнь в России» и куча всего, что можно о себе рассказать. Дабы, быть может, привлечь внимание таких же людей, ведь найти собрата можно. Ну, а лучше всего с первого взгляда, а именно показав заранее, чего ты стоишь и что у тебя в душе. Ну, а прямо сейчас можно напомнить, что есть у нас, а именно возможность писать сюда привет и поздравления. Все на тот же номер 924-789-2222, что здесь зачитывается, ну и музыка, которую захотите, ставится. А прямо сейчас Антон Беляев. «Лететь так лететь».
1: Радио

Свое название село Ваеги получило, как и многие на Чукотке, от соседней сопки. В переводе на русский оно означает «жерди Яранги», и с этим местом связана одна легенда. В древности у этой сопки сражались чукчи и коряки. Чтобы противник не смог забраться к чукчам на вершину, те облили гору водой, однако коряков это не остановило. Тогда чукчи нагрузили нарты камнями, положили на них поперек жерди от яранг и спустили их вниз. Такая находчивость стала сюрпризом для противников, и коряки кубарем покатились вниз. Хорошо, что сейчас село Ваеги — спокойное место. Здесь радио «Пурга» вещает на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Творческая смена «Энерти» завершится отчетным концертом. Он пройдет в стенах окружного профильного лицея уже в эту субботу, 23 мая в 11 часов. Как сообщила руководитель регионального центра одаренных детей Татьяна Никонорова, на площадке в Анадыре выступят ребята из разных уголков Чукотки. На протяжении 3 недель с ними работали хореографы Эргерона Егор Тонарали и Юлия Тимонина, обучали учеников с 6 по 10 классы песням и танцам коренных малочисленных народов Чукотки. Параллельно проходила творческая смена по журналистике. В ней участвовали школьники из 7 и 8 классов. Они научились приемам записи, обработки, монтажа видеороликов и подготовки журналистского материала. Результаты работы обеих смен представят на концерте. Дети получат подарки и сертификаты об участии в смене «Энерти». Мероприятие смогут посетить жители и гости окружной столицы без возрастных ограничений. Жители угольных копий смогут пройти дистанционный мониторинг в рамках диспансеризации. Услуга предназначена для пациентов, которые страдают сахарным диабетом и гипертонией. Данные передаются врачу через цифровые устройства. Доктор корректирует лечение на расстоянии. Как сообщил начальник департамента здравоохранения Павел Фадеев, найти болезнь на ранней стадии позволяет диспансеризация.
2: У нас все доктора, которые находятся в Чукотской окружной больнице, они достаточно компетентные. Мы имеем большое проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе и в выездной форме. У нас созданы 6 мобильных бригад, которые выезжают по районам Чукотского автономного округа. У нас очень активно работа ведется практически круглый год по выездам. И результатом стало то, что по итогам прошлого года на 16% у нас увеличилось число вновь выявленных пациентов на ранней стадии с болезнями системы кровообращения, практически на 9% больных с сахарным диабетом, на 8% пациентов с заболеваниями пищеварения, на 20% с заболеваниями органов дыхания. Потому что это позволит взять под контроль наблюдение этих пациентов, назначить им своевременное лечение, кого-то из них привлечь к дистанционному мониторингу.
1: По итогам прошлого года с помощью цифровых технологий дистанционный мониторинг охватил 330 человек. Ожидается, что в 2026 онлайн-диагностику пройдут 850 пациентов. В Пекине продолжается встреча Владимира Путина и Си Цзиньпиня. Переговоры проходят в Доме народных собраний. Лидеры двух стран подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия, а также договорились продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. В Китае также поддержали расширение действия договора и выразили готовность работать с Москвой над взаимным продвижением стратегического сотрудничества. Всего в присутствии глав государств подписано 21 соглашение. Сейчас Владимир Путин и Си Цзиньпинь выступают с совместным заявлением после двусторонних переговоров. На госуслугах могут добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы. Пользователь сможет самостоятельно установить его по аналогии с самозапретами на оформление кредитов и сим-карт. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Помимо этого, теперь операторы обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова. На этом пока все. До встречи в эфире.

думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

Ну а это градусы и замечательные вопросы, которые можно задавать самому себе. Да, кто ты, воин? Ну и ты, собственно, отвечаешь. Ну а прямо сейчас отвечать будут наши следующие друзья, которые пришли в этот час исполнить что-нибудь хорошее. И это серебро Дуа Липа. Немного Guns N' Roses и дискотека Авария. Эти люди не дадут нам заскучать. Ну еще мира наизнанку насыпем в качестве приправы.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы стоите на замерзшем озере и вдруг слышите музыку. Не пение птиц, не ветер, а глубокий вибрирующий звук, идущий прямо из-под ваших ног. Как будто лед играет на скрипке размером с целое озеро. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про лед, который не молчит, а поет. Речь о реальном феномене – звучании льда, который можно услышать на больших водоемах в сильные морозы или при резкой смене температуры. Когда лед расширяется или сжимается, он трещит, гудит и даже поет, и тем самым создает звуки, похожие на низкий орган в соборе, вибрафон в джазовом ансамбле или даже голос кита под водой. Самые известные поющие озера – это Байкал в России, Абрахам Лейк в Канаде и озеро Сайма в Финляндии. Там лед особенно чистый, толстый и упругий. Это идеальный резонатор. Ученые называют это frostquakes, но местные просто говорят, что лед проснулся. Как это происходит? Ночью температура падает до минус 30 градусов, лед сжимается и трескается, а трещины заполняются воздухом или водой, и тогда каждый разлом становится трубой, струной или мембраной, издающей звук. Иногда гул такой мощный, что его слышно за километры. Один рыбак на Байкале рассказывает: «Я думал, лед ломается подо мной, а потом понял, он просто поет мне спокойной ночи». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели услышать, как поет лед?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: готовится видеорежим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

А это дискотека «Авария» Кристины Арбакайте и прогноз погоды. Да, это контраст между настоящими прогнозами погоды, именно про погоду, и теми, что прогнозируют в плане личных эмоций. И второе, ты, наверное, не можешь предугадать практически всегда. Первое намного проще. Просто заглянем, послушаем, увидим, и все. Теперь мы знаем, стоит ли нам брать с собой зонтик или шапку с перчатками. А вот в плане эмоций можно, наверное, только надеяться. И надеяться на лучшее, наверное, приятнее и проще всего. Будем думать о хорошем, хорошее точно произойдет. По крайней мере, с повышенным шансом. Этим и будем заниматься. Ну а вместе с тем послушаем «Руки вверх» и «Лёша с Вика». Ведь песня «Алёшка» тоже его повышает. Ну, настроение его всегда мало. Чем больше, тем лучше.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Ваши золотые украшения утратили былой блеск, но не спешите в ювелирную мастерскую. Есть мощное чистящее средство из того, что есть под рукой. Возьмите мисочку и смешайте зубную пасту, немного поваренной соли, каплю средства для мытья посуды и немного столового уксуса. Полученную пасту используйте для чистки. Опустите потускневшие изделия в эту смесь и оставьте на некоторое время. Долго ждать не нужно. Затем аккуратно извлеките украшения и тщательно протрите их мягкой салфеткой. Вы увидите, как ваше золото снова засияет ослепительным блеском.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Что случилось?
2: Мы нашли милый жирный одуванчик.
1: Плуг мне в бок. Это нерпа. Они живут в озере под названием Байкал.
3: Простите, а что насчет вознаграждения?
1: Если вернуть нерпу домой, дракон исполнит одно желание.
4: Желание!
1: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
5: Мы отправляемся на Байкал!
6: Лети и принеси мне детеныша.
1: Вы не захотите с ним связываться?
7: Лео и Тик. Дорога на Байкал.
8: Без возрастных ограничений.

А это Пантера, и черно-белый цвет, которого в жизни на самом деле так много, и не только кино, но и в целом он повсюду, не только в одежде, но и в душе. Там тоже бывает черно-белое, и время, когда видишь только эти два цвета. Значит, надо что-то делать, и, возможно, больше хорошего в жизни не помешает. Ну а как этого добиться? У каждого свой путь. Я лишь пожелаю поскорее найти ту самую дверь, которая ведет к другой палитре. Более яркой, приятной и богатой.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Власти региона утвердили план семейной и демографической политики до 2036 года. В перечень вошли и те меры, которые уже есть в округе, и новые решения. Речь идет о новых выплатах для многодетных, открытии школы для будущих мам, также в планах оказания помощи женщинам в декрете, чтобы получить доп. Образование и поднять качество медицины. Еще одна задача – новые пространства для молодежи и детские просветительские центры. В основу плана легли в том числе предложения жителей округа. Бухта Угольная открывает путь для судов. Летняя навигация в округе стартовала сегодня. Первым судном станет танкер «Парис» с нефтепродуктами. Он уже подошел к поселку Беринговский и после старта сезона встанет под разгрузку. На берег доставят около 2800 тонн топлива. Капитан морпорта «Анадырь» Сергей Майстренко дал разрешение после проверки бухты Угольной. По его словам, льда там сейчас нет, а припай в море судоходству не мешает. На Чукотке снова будут спасать одну из самых редких птиц в мире. Ученые будут работать возле Мэйны Пыльгины и восстановят проект «Путевка в жизнь». Его задача – помочь куликулопатню, которых в природе осталось всего около 450. Этим летом команда специалистов будет искать гнезда, наблюдать за птицами и готовить новых участников. Руководить новичками будет британский специалист Джоди Клеменс. Подростковым трудотрядам на Чукотке увеличили выплаты. Во всех районах округа продолжается набор в рабочие бригады для школьников от 14 до 18 лет. Этим летом в них смогут поработать больше 600 человек. Подростки будут помогать в школах и лагерях, наводить порядок, развозить документы и участвовать в подготовке праздников. За работу они получат деньги от кадрового центра. Причем в этом году округ увеличил поддержку до 27 тысяч рублей. Чукотские бренды смогут выйти на новую аудиторию. Фермеры и производители региона могут представить свою продукцию на Всероссийском гастрономическом фестивале «Вкусы России». Он пройдет в Смоленске 12 и 13 июня. На площадке соберут товары со всей страны – сыры, мед, мясные деликатесы, выпечку, напитки, сезонные продукты и местные специалитеты. К участию приглашают малые микропредприятия, которые работают в сельской местности. Заявки принимают на официальном сайте. В Анадырском муниципалитете готовятся к посадке картофеля. В селе Ваеги продолжается подготовка к летнему сельскохозяйственному сезону. Сельчане планируют начать посадку картофеля 1 июля. Для этого отвели 42 сотки. Картофель уже перебрали и подготовили к проращиванию. В хозяйстве рассчитывают, как и в предыдущие годы, собрать от 6 до 9 тонн урожая. Еще 12 соток займут морковь, свекла, огурцы и помидоры. Урожай реализуют населению и частично используют для нужд хозяйства. В Анадыре пройдет масштабный субботник. Сегодня в администрации города состоялась встреча мэра окружной столицы с трудовыми коллективами. Они обсудили предстоящую экологическую акцию и определили дату ее проведения. Традиционно к субботнику присоединятся и жители города. Для них он пройдет 30 мая. Организаторы предоставят необходимый инвентарь. После завершения субботника весь собранный мусор вывезут в муниципальные службы. На этом пока все. До встречи в эфире.

Люся Чеботина, немного пожелания всего хорошего, дабы не было ни злости, ни неприятных чувств к тому и к тем, кто уже давно выбыл из вашей жизни. Ну, а в случае с Люсей Чеботиной, того самого бывшего молодого человека, ведь обиды хранить не очень приятно. Мы не раз об этом говорили и скажем вновь, освобождая место под более приятные вещи. Например, для чего-то нового для него всегда нужно хорошенько подготовиться. Ну а прямо сейчас пицца, и это хорошо. Не можем не согласиться. Слушаем и получаем дозу хорошего настроения.

0: Минутка здоровья.
1: Найден главный источник стресса на рабочем месте. Масштабный анализ научных трудов с 1964 по 2024 год выявил три ключевых источника профессионального стресса – размытость обязанностей, ролевой конфликт и перегрузка. Компании смогут использовать эти данные для создания благоприятных условий труда. Новое крупное исследование, в котором проанализировали данные за последние 60 лет, показало, неопределенность в отношении должностных обязанностей является основным источником стресса работников. Она негативно сказывается как на сотрудниках, так и на работодателях. В центре исследования оказались три ключевых источника профессионального стресса. Размытость обязанностей, когда сотрудник не до конца понимает свои задачи и требования руководства. Ролевой конфликт, возникающий при необходимости выполнять противоречащие друг другу поручения. Рабочая перегрузка – ситуация, при которой количество задач объективно превышает физические и временные возможности работника. Многолетние наблюдения подтвердили, что именно отсутствие четкого понимания своих задач сильнее всего подрывает психологическое состояние сотрудников. Если человек не осознает критерии оценки своей деятельности и не видит перспектив развития, ему приходится постоянно гадать, на чем сфокусировать усилия. Такая хроническая неясность со временем разрушает веру в собственные силы и снижает желание качественно выполнять работу.
0: Минутка здоровья. Радио.

0: Григорий Лепс, если хочешь, уходи. И да, действительно, не надо держать людей, особенно если это происходит против их воли, в любых их в этом проявлении, наверное, стоит отказаться от подобных затей. Да, тем более тут еще тема прощения в песне прослеживается. Прощать тоже надо уметь. Не умеете, учитесь, и тогда станет жить намного проще и даже веселее. Ну а с кем веселее будет прямо сейчас, так это с группой Maroon 5, которая уже готова. Ну а осталось подготовиться только нам. Для этого есть 10 секунд.
1: Радио Форга.

все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день. В программе «Территория мужчин».

0: Ты никогда не задумывался, почему при покупке машины в салоне приходится доплачивать за покрытие металлик? В прайсе стоит одна цена, на деле за перламутровый отлив кузова мы раскошеливаемся еще 1016 минимум. Самым экономным предлагают взять авто в белом цвете, чаще всего это единственный вариант из неметалликов. Чтобы понять, в чем разница, надо разобраться, из чего состоит эмаль. Цветовой пигмент – это раз, связующий слой – это два, растворитель – это три. А у покрытия металлик состав сложнее, в него входят частицы алюминиевой пудры. Они отражают свет, и кузов обретает эффектный металлический блеск. Плюс ко всему, сверху на такое покрытие еще и нанесен лак. Дополнительную защиту от коррозии создает именно он, а вовсе не пудра алюминия. Через лак вода не просачивается, а вот обычная акриловая краска ее все-таки пропускает. Отсюда ржавчина. И еще, металликом, в отличие от акрила, без грунта не покрасишь, так что вот тебе еще одна защитная прослойка. Другими словами, лучше экономить на чем-то другом, к примеру, на навороченном дизайне колесных дисков.
1: Территория мужчин.
0: Искусственно состаренные вещи обладают особым шиком. И если в твоем арсенале есть лишь линялая футболка и изрядно потертые джинсы, пора укомплектовать гардероб еще и состаренной кожаной курткой. Она подойдет и для байкерского стиля, и для милитари, и просто для любого мужчины, который молод душой. Правильная куртка должна выглядеть так, как будто ее лет 10 носили под горячим солнцем. Одним словом, это не продукт масс-маркета, а вещь, которая обладает историей и выражает индивидуальность. Выбирая состаренную куртку, учти, она должна облегать тело, но не обтягивать. И, кстати, когда речь идет о состаренной коже, нельзя не упомянуть о ремнях. Главное, не носи их с классическими костюмами. Они больше подходят под стиль casual и идеально под джинсы.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Тиесто, Абрина Грейс и Beautiful Places, чтобы вспомнить то приятное, что мы посещали. Да, не только что встречали, но и посещали. Это тоже работает. Ведь есть города, может быть, просто парки, может, даже квартиры друзей, у которых было настолько красиво, что запало в душу. Прямо сейчас можно вспомнить и просто улыбнуться, если там было настолько хорошо. А зачем? Ну, а чтобы было. Ну, а также будет в этом часе и Филатов с карасем, который предлагают сверху отдохнуть. Время вроде как подходящее. Ну, а после Анатолий Богуш, «Снежный край» и «Новый час» вместе с выпуском новостей. Но уже на чукотском языке. Услышимся после.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В последнее время участились случаи мошенничества, жертвами которых становятся ветераны СВО и члены семей участников специальной военной операции. Злоумышленники часто выдают себя за представителей банков, государственных структур, Министерства обороны, социальных служб или фонда «Защитники Отечества». Они пытаются получить личные данные граждан, используя различные предлоги, такие как оформление пенсионных выплат, компенсации за ранения, предложение о санаторно-курортном лечении или выплат за награды. Важно помнить, если кто-то требует назвать ваши персональные данные или код из СМС, это должно стать сигналом немедленно прекратить разговор. Напомним, что при электронной записи на прием в ведомство не нужны подтверждающие действия. Ни одна служба или банк не запрашивают данные личных кабинетов в социальных сервисах и доступ к ним. Если вы сомневаетесь в личности собеседника, попросите его назвать организацию, от имени которой он звонит. Завершите разговор и свяжитесь с вашим социальным координатором Фонда «Защитники Отечества». Социальные координаторы работают в каждом муниципальном образовании Чукотского автономного округа. Будьте бдительны и не доверяйте сообщениям с незнакомых номеров, а также не переходите по ссылкам для регистрации и подтверждения. Всю важную информацию следует получать только официальным путем. На горячей линии телефон 117, добавочный 1 или через филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу. Еще раз напоминаем, в любой непонятной ситуации прекращайте разговор и кладите трубку.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Ну а это Елена Караулова, начало нового часа и такие сильные эмоции. Ну а какими они еще могут быть, когда происходит что-то подобное? Вот и мы так думаем. Правильно делать все настолько сильно, насколько возможно, чтобы получалось на ура, на все 10 из 10. Так можно и любить, и спать, и, конечно же, работать, что очень важно. Да, в общем-то, все можно делать на все 100% так сильно, как только можно. Ну а прямо сейчас сильно слушаем медлячок от легендарного Басты. Не знаю, что здесь легендарнее, сам Баста или медлячок, но, собственно, выпускной всем знаком.
1: И олени пасутся под музыку.

Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: «Не учи ученого».
1: В России подтвердили безопасность нового средства для защиты клеток от старения. Ученые первого медуниверситета имени Сеченова доказали безопасность наночастиц оксида церия и показали, что они способны защищать клетки от окислительного стресса и повреждений ДНК. Наночастицы оксида церия считаются перспективными материалами для биомедицины благодаря способности нейтрализовать активные формы кислорода, агрессивные молекулы, которые повреждают клетки. Их избыток вызывает окислительный стресс, состояние, связанное с воспалением, старением и развитием хронических заболеваний. Однако возможная токсичность таких наночастиц долгое время вызывала споры. Исследователи провели комплексную оценку безопасности и биологической активности таких наночастиц. Для этого они использовали бактериальные биосенсоры – генетически модифицированные клетки кишечной палочки, меняющие интенсивность свечения при повреждении ДНК и развитии окислительного стресса. Ученые протестировали три типа наночастиц оксида церия. Эксперименты показали, что при физиологических концентрациях ни один из вариантов не проявляет выраженной токсичности. Жизнеспособность клеток и их метаболическая активность практически не изменились. При этом наночастицы продемонстрировали защитные свойства. Авторы работы считают, что в перспективе такие материалы могут использоваться при лечении хронических ран, воспалительных заболеваний и состояний, связанных с окислительным стрессом.
0: Не учи ученого!

0: Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Всем привет! С вами программа «Вместе далеко пойдем». А что нужно для идеального семейного отпуска? Ласковое солнце, теплое море и настоящий детский восторг, который заряжает счастьем и взрослых. Сегодня мы отправляемся в столицу российского юга, в солнечный Сочи.
0: Приключение начинается.
1: Сочи – это целая вселенная развлечений, где каждый, от мала до велика, найдет свое приключение. Для старта грандиозный Сочи парк, где вас ждут головокружительные аттракционы и встреча с любимыми сказочными героями. Это место, где волшебство чувствуется в воздухе.
0: Начинаем исследовать.
1: А какой же восторг вызывают умнейшие артисты Большого Сочинского дельфинария. Их грациозные прыжки и дружелюбие растопят любое сердце. Для любителей экстрима и высоты уникальный скай-парк. Представьте, вы идете по самому длинному подвесному мосту в мире, а внизу живописная пропасть. Адреналин и невероятные виды гарантированы. И чтобы добавить отдыху познавательной нотки, загляните в механический музей Леонардо да Винчи. Здесь оживают гениальные чертежи великого изобретателя. Можно трогать, крутить и поражаться смелости его идей.
0: Время погрузиться в новое.
1: А добраться в это королевство праздника проще простого, всего около 4 часов лета из Москвы. Цены на перелет бывают очень приятными, а впечатления, которые вы привезете обратно, точно окажутся бесценными.
0: Подведем итоги.
1: Так что пакуйте чемоданы, захватите купальники, солнечные очки и отличное настроение. Сочи ждет, чтобы подарить вашей семье море удовольствий и самые яркие воспоминания. Помните, самые радостные открытия – те, что мы делаем вместе с близкими.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Да, это такое недолгое ожидание вместе с Игорьком. Ну и в смысле, мы смогли подождать, и вот-вот начнется уже новая песня. Правда, это будет что-то заморское и, можно сказать, экзотическое. Сиси Кэтч, Cause You Are Young на волнах Радио Пурга. Ну а я с вами прощаюсь и на этой ноте желаю всего крутого, что только может произойти в это время суток.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Рада приветствовать вас на кухне. Екатерина Трегуб у микрофона, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня поделюсь с вами рецептом легкого салата, который можно приготовить за 3 минуты. В составе клубника, руккола, киноа, горгонзола и бальзамический крем. Рецепт идеален для летнего сезона, но никто не запрещает готовить его круглый год. Киноа я обычно отвариваю сразу побольше, кладу в контейнер и храню в холодильнике, чтобы затем добавлять в салаты. Отсюда и секрет скорости этого рецепта. Никакой магии, только стратегия и планирование. Кстати, пропорций в салате никаких нет, все исключительно на ваше усмотрение. Кладите любого ингредиента сколько хотите. Обожаю такие салатики. Спелая клубника, хрустящая руккола, нежная киноа, кремовая и остренькая горгонзола, немного поджаренных кедровых орехов, и все это приправлено восхитительным бальзамическим кремом с небольшим количеством оливкового масла. Как готовим? В миску кладем рукколу, сбрызнем оливковым маслом и перемешаем с помощью двух вилок или специальных лопаток. Добавим отваренную киноа и еще раз перемешаем. Далее руками измельчаем сюда же горгонзолу. Нарезаем клубнику на четвертинки и отправляем в салат. Сверху поливаем бальзамическим кремом и добавляем поджаренные на сковороде кедровые орехи. Не путайте бальзамический крем или соус с уксусом. Тут стоит быть очень внимательными, иначе мы просто испортим салат. Вот и все, готово! Налетайте! Приятного аппетита и до новых рецептов!

0: дашь закурить?
1: Да нет, да зачем, да перестань. На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Ипотекой сегодня никого не удивишь. А вы знаете, откуда пошло это слово? Оно появилось еще в Древней Греции, где финансовые отношения между людьми тоже были, причем делом серьезным и зачастую рискованным. Если человек в Афинах или другом греческом полисе занимал деньги у кредитора, он мог оставить в залог свой участок земли. Чтобы зафиксировать это публично и без лишних бумажек, которых, собственно, тогда и не было, на границе участка устанавливали каменную или деревянную табличку, своего рода, скажем так, надгробие над финансовой независимостью. На ней указывалось имя должника и имя кредитора и условия займа. Эта табличка называлась «хипотеке», что дословно означает «подставка», «основание» или «опора».
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Японское кимоно снова завоевало мировые модные подиумы, и модницы приняли эту новость с восторгом. Тем более, что дизайнеры предложили более смелый вариант этого предмета одежды. Кимоно стало короче, легче и сексуальнее. Сочетать его можно практически

0: демонстрировать свою утонченность и женственность, а заодно и изысканный вкус. Летние вечеринки у бассейна с коктейлем цвета ворвиглаз. Где еще можно вообразить такое буйство красок и веселья? И если вы получили приглашение на один из таких праздников жизни, нужно продумать образ до мелочей. Вы должны выглядеть ярко, и макияж тоже приветствуется броский. Как насчет блесток, девушки? Имейте в виду, в трендах звездная пыль на лице. Блестки могут быть щедро рассыпаны и по плечам, и нанесены на скулы, на веки и губы. Ваша задача – создать сияющий и беззаботный образ. Для покрытия кожи достаточно базы под макияж и консилера. Именно на них будут крепиться блестки. А можно подойти к делу еще креативнее. Нарисуйте на лице звезды серебряным карандашом. Останется подкрасить ресницы, сделать игривые стрелки водостойкой подводкой и покрыть губы розовым блеском.
1: Территория женщин.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите. Перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет. Что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильнее.

0: знаете ли вы?
1: Змеи обитают практически везде, за исключением Антарктики, Новой Зеландии, Исландии, Ирландии и некоторых маленьких островов Атлантического океана.

0: Раз.
1: Живое радио Чукотки.
2: Радио Бурга.
1: Музыка на краю земли. Радио Бурга.

в Амалоне был зарегистрирован абсолютный температурный минимум на Чукотке – минус 61 градус по Цельсию. Согреет в морозы? Музыка на радио «Пурга». В Амалоне нас слышно на частоте 101,6 FM.

ж тебе не спится, в лоскуточек ситцем и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Зачем протирать внутренние поверхности холодильника уксусным раствором? Это не просто запах, это многофункциональная очистка. Уксус отлично справляется с застарелыми неприятными запахами, которые впитываются в пластик. Он эффективно растворяет засохший жир и помогает удалить налет плесени, который может появиться в углах. Кроме того, уксус – это природный, но мощный антисептик, который убивает большинство вредных бактерий. Просто смешайте уксус с водой в пропорции 1 к 1 или протрите все полки мягкой салфеткой. И полная дезинфекция готова.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.

Недалеко от Билибино есть Алый поток, чистая река среди гор. Проплывая по ней на байдарке, можно увидеть медведей, волков, сахатых, росомах и рысей. А еще в окрестностях есть кладбище с громадными костями древних носорогов и бизонов. В самом же атомном городе Билибино можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM. На Чукотке 3 часа.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Мужская мода не так категорична, как женская, но риск выйти на улицу в нелепом наряде остается всегда, особенно весной. Как только начинает пригревать солнце, мы стремительно расстаемся с верхней одеждой, а между тем к вечеру погода может круто измениться. Если утром смело вышел из дому в одной рубашке, то после работы рискуешь топать в ней до дома, стуча зубами и завидуя прохожим в плащах. Весна – это еще не летние каникулы. Ты можешь сменить тяжелые вещи из шерсти на легкие хлопковые и льняные, но вот скидывать их с себя пока не стоит. Бери с собой по утрам хотя бы casual пиджак или джинсовую куртку. Вторая ошибка – перебор со светлыми цветами. Понятное дело, что от черного и коричневого уже скулы сводят, но и облачаться в светлый беж в пасмурный день тоже не камильфо. Будешь выглядеть так, словно сбежал с выпускного в детском саду. Лучше смени черный на темно-синий. К тому же к синим брюкам всегда можно добавить жакет светлого оттенка.
0: Территория мужчин.
1: Становая тяга в бодибилдинге – одно из базовых упражнений. Вот почему ты просто обязан выполнять его с идеальной техникой. Только так добьешься слаженной работы всех мышц. А вот если делать что-то неправильно, очень велик риск травмировать спину. Если работаешь с серьезным весом, надевай атлетический пояс. Это во-первых. Во-вторых, контролируй ноги. Они должны быть расположены примерно на 25 сантиметров друг от друга. Если стать широко, как борцы сумо, работать будут только ноги, а вот спина практически бездействует. Кстати, самая нелепая ошибка при становой тяге – согнутая спина. Она должна быть выпрямленной всегда. И еще нюанс. Правильно брать штангу разнохватом, то есть когда одна кисть расположена сверху, а другая снизу. Тут понадобятся лямки для рук.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Вчера еще только плясала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Видишь ко мне ты сгорающих звезд. Знай, это я загадал 100 желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Всем добрый день. Есть места, которые меняют тебя навсегда. Места, где молчат слова и говорит только камень и ветер. Сегодня мы отправляемся в сердце Республики Коми, к одному из семи чудес России, к загадочному плато Мань-Пупунёр.
0: Отправляемся в путь.
1: Представьте, что после долгого изнурительного пути вы выходите на плато, и перед вами, на фоне бескрайнего тундрового неба, молчаливыми стражами стоят семь гигантских каменных столбов, каждый высотой с девятиэтажный дом. Они не похожи один на другой. Один похож на огромную фигуру человека, другой на голову гиганта, третий на причудливое животное.
0: Перелетим в другое измерение.
1: Миллионы лет назад здесь были высокие горы, но дождь, мороз и ветер были неумолимыми скульпторами. Век за веком они вытачивали из твердого камня эти невероятные фигуры, настоящее произведение искусства природы. Местный народ Манси считает это место священным. В их языке оно называется «Малая гора идолов». Они верят, что эти скалы – это окаменевшие гиганты, ослушавшиеся своих богов и превращенные в камень. Каждая фигура – это жилище духа, и подходящие

0: время замирает, и ты понимаешь, как мал человек перед лицом вечности. До новых встреч на дорогах России.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня готовим блюдо с интересным названием «Скардалия». Это греческий соус в виде густого пюре, которое делают из картофеля. В румынской кухне есть похожее блюдо под названием «Скардоля». Это тоже соус, но готовится он из орехов и чеснока. Что нам понадобится для скардалии? Несколько средних картофелин, 2 зубчика чеснока, 5 веточек свежего розмарина, половина чайной ложки сушеного орегано, столько же белого винного уксуса, 125 мл оливкового масла экстра вирджин, 1 столовая ложка густого йогурта, соль и свежемолотый черный перец. А теперь займемся приготовлением. Картофель отварим в кожуре в подсоленной воде или же можно запечь в духовке. Очистим его и разомнем. Чеснок мелко рубим и добавляем в горячее пюре. Туда же отправляем орегано и мелко рубленный розмарин. Заправляем пюре уксусом и йогуртом. Понемногу вливаем оливковое масло и хорошо размешиваем скардалию. Если соус вышел слишком густым, добавьте немного воды. Не забываем посолить и поперчить. А теперь можно выложить скардалию на блюдо и остудить. Перед подачей украшаем оливками. Можно подавать как соус к шашлычкам, к рыбе или вареным овощам. Но, друзья, вы же все узнали нашу любимую пюрешечку. Заменой масла в составе нас не обманешь, поэтому подаем и с селедочкой, и с котлетками. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до встречи в эфире.
0: Сели, поели!

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

языка, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: поем. Днями целыми, если с этим браться. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Радио Пурга. Отрывайся.

0: Минутка здоровья.
1: У привычных грибов выявили противовоспалительное свойство. Экстракты королевской вешенки могут снижать воспаление в клетках мозга, связанных со старением и нейродегенеративными заболеваниями. Ученые изучили воздействие вешенки королевской на микроглию – иммунные клетки мозга, которые активируются при воспалении. В экспериментах на клетках экстракты гриба уменьшали выработку воспалительных молекул, а также подавляли активность белков, связанных с нейровоспалением и развитием нейродегенеративных процессов. Наиболее выраженный эффект показали экстракты, богатые веществом N-ацетилтриптамином. Исследователи отмечают, что оно по структуре напоминает серотонин и мелатонин и может участвовать в регуляции воспалительных процессов в мозге. Также положительное действие продемонстрировал эрготианиин – антиоксидант, которым особенно богаты грибы. Авторы считают, что королевская вешенка может рассматриваться как потенциально полезный продукт для поддержания здоровья мозга и профилактики возрастных нарушений.
0: Минутка здоровья.

И смерть расстегнет свой корсаж, откинет с лица капюшон. И он позабудет других и будет навеки влюблен.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, как появилось понятие «интеллигенция» и кто ввел его в наш обиход? Само слово пришло в русский язык из латинского «intelligentia», означающее «разум» или «понимание». В немецком же языке существовало слово «intelligence», обозначающее просвещенные слои общества, но не более того. У нас же этот термин получил совершенно особое звучание. Впервые его употребил еще Василий Жуковский в дневниковых записях, но широкое распространение оно получило лишь в 1860-х годах, благодаря писателю Петру Бабарыкину. Именно он закрепил за интеллигенцией значение социальной группы людей, занятых умственным трудом, наукой, искусством и педагогикой. Интеллигенция всегда воспринималась не просто как класс образованных людей, а как особая прослойка общества с высокой моральной ответственностью.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Бурга. Радио Бурга. На Чукотке 7.

0: столицы. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы не просто жжете костер, вы разговариваете с огнем, кладете в пламя записку с тревогой, прыгаете через него за удачу или просто смотрите в угли, пока они не покажут вам ответ. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про ритуалы, где огонь – это не средство, а собеседник. Речь о живых традициях по всему миру, от гор Грузии до островов Японии, от деревень Испании до пустынь Марокко, где огонь очищает, лечит, защищает и даже предсказывает. В Грузии люди водят друг друга через костер, не для зрелища, а чтобы сжечь болезни и страх. Считается, что если прыгнул, год будет легким, а если держал за руку ребенка, его оберегут духи огня. В Японии раз в год проводят ритуал хитакигота. Верующие босиком бегут по углям раскаленного костра. Не как испытание, а как акт доверия. Если в сердце чисто, огонь не обожжет. Ноги выходят без единого волдыря. А в Испании пары прыгают через костер вместе. Если руки не разжали, то любовь крепкая. А если один споткнулся, значит пора поговорить по душам. А дети бросают в огонь травы, чтобы сны были яркими. И да, есть и бытовые ритуалы. В Сибири шаманы бросают в огонь молоко или мед, как благодарность духам. А в одной деревне на Балканах до сих пор зажигают свечу при рождении ребенка и не гасят ее 3 дня, чтобы душа не заблудилась по дороге. Конечно, все это не магия, но психология огня работает. Пламя завораживает, тепло дает чувство защиты, а акт отдать что-то свое огню освобождает. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А какую вещь вы бы хотели передать огню?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Когда мы видим бьюти-эксперименты знаменитостей, вроде милых тату, необычного макияжа или волос лавандового цвета, нам часто хочется повторить это, что называется, здесь и сейчас. Но потом на смену эмоциям приходит здравый смысл. Как я в таком виде буду ходить на работу? Что же делать, когда душа просит перемен, а рисковать не хочется? Ну, конечно, выбирать преображение в лайт-версии. Скажем, если вам очень хочется украсить тело тату, нанесите в салоне временный рисунок хной. Ваша кошечка или дракон продержится на коже ровно столько, сколько длится ваш отпуск. А потом вы с чистой совестью сможете отправляться в офис. Переходим к волосам. Радужное окрашивание остается в тренде уже несколько сезонов, так что мастера в салонах вполне набили руку и легко сделают вам эффектный розовый градиент. Но если такие волосы с вашим образом жизни несовместимы, купите себе цветной спрей. Эффект от него продержится не месяц, а всего лишь до первого мытья головы. Так что репутации деловой леди он вам не испортит. Помните Николь Кидман в молодости? Просто очарование юности и наивности. А сейчас актрисе 50, и к ней применим уже другой эпитет – восхитительно. Трансформация Кидман началась ближе к нулевым. Сначала она выпрямила кудрявые волосы, затем стала экспериментировать с оттенком и постепенно пришла к голливудской классике. Сейчас фирменными бьюти-приемами актрисы стали женственные укладки, естественный макияж и фарфоровая кожа, только уже без явных веснушек. Чтобы поддерживать аристократическую бледность, Николь не загорает и всегда пользуется средствами с солнцезащитным фактором. Ну а поддерживать стройность актрисе помогает дробное питание. Кидман рассказывает, что ест несколько раз в день маленькими порциями, а ее рацион включает в основном рыбу и зелень. И, наконец, раскроем парочку ее эксклюзивных приемов. Рыжеволосым актриса советует промывать волосы клюквенным соком, а блондинкам – шампанским. По словам звезды, оба средства придают волосам потрясающий блеск. Территория женщин.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 21 мая 1888 года. В кабинете у ректора Казанского университета.
4: Ну, господин ректор, вы, может быть, обратно меня возьмете? Обратно.
3: Нет, нет, нет, еще раз нет.
4: Ну, я все выучил. Задайте мне любой вопрос, и я отвечу на...
3: Возможно, и ответите, возможно. Но это не будет иметь ровным счетом никакого значения. Сначала вы прогуливали занятия, бродили черт знает где, болтались с каким-то сбродом, пели какие-то песни, не исключено, что даже пьянствовали. А теперь ходите обратно, не выйдет, идите вон.
4: Я не пьянствовал, я архитрезвый человек, я архинекурящий человек. Я архи по бабам не хожу. Обездоленным людям помогал своим личным примером.
3: Вот идите, говорю, помогайте дальше. Обездоленным, униженным, архиоскорбленным. А в университете вам делать нечего. Пошел вон.
5: По совету ректора он продолжил пытаться помочь людям. И к чему эти попытки привели, всем нам хорошо известно.
3: Звали молодого человека Владимир Ульянов, он же Ленин. 21 мая 1888 года ему было отказано в восстановлении в Казанском университете.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Восемь часов утра на Чукотке. Время новостей на радио «Пурга». Сегодня четверг, 21 мая. В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Двухдневный официальный визит президента России Владимира Путина в Китай подошел к концу. Завершены как все публичные и протокольные мероприятия, так и неформальные чаепития с председателем КНР Си Цзиньпином. Как ранее подмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, погулять и попить чаю – самое важное, что можно и нужно делать в Китае, ведь именно в такой обстановке принимаются ключевые решения. В открытой части визита было много событий. Президент провел переговоры с китайским коллегам и в составе небольших делегаций, и в расширенном составе. Открыл перекрестный российско-китайский год образования, поговорил с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, а затем встретился с выросшим свидетелем его первого государственного визита в КНР, а также посетил фотовыставку. Это была успешная, насыщенная и плодотворная работа, дал оценку визиту сам президент. Подробные итоги слушайте в следующих выпусках новостей. В Хабаровский край направят десант пожарных из Федерального резерва. По последним данным, в регионе действует 15 очагов, их общая площадь почти 10 тысяч гектаров. Одно из возгораний до 2,5 тысячи гектаров удалось локализовать. Для борьбы с огнем мобилизованы почти 200 человек, 25 единиц техники и 2 воздушных судна. В регионе уже работают 34 специалиста Федеральной авиалесоохраны, которые помогают бороться с огнем. Как сообщил заместитель главы Рослесхоза Алексей Венглинский, из-за сложных погодных условий и особенностей местности принято решение усилить группировку еще 30 десантниками-пожарными из Федерального резерва. В крае действует особый противопожарный режим, а в двух муниципалитетах введен режим ЧС. Рослесхоз также предложил рассмотреть вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации регионального масштаба. В Африке объявили чрезвычайную ситуацию в здравоохранении из-за Эболы. Об этом объявили африканские центры по контролю и профилактике заболеваний. Там объяснили, что это позволит мобилизовать дополнительные финансовые средства и технические ресурсы для борьбы с лихорадкой. По последним данным, из-за вспышки Эболы в Конго погибло более 130 человек, всего выявлено 513 предполагаемых случаев заболевания. В Уганде умер один человек. За последние 50 лет лихорадка Эбола унесла в Африке более 15 тысяч жизней. Несмотря на это, во Всемирной организации здравоохранения отметили, что специалисты считают риск распространения эпидемии высоким на национальном и региональном уровнях и низким на глобальном. И в завершении выпуска. Предприниматели Дальнего Востока массово переходят на подержанное оборудование для бизнеса.

В первом квартале этого года доля спроса на такую технику достигла 66%. По данным аналитиков Авито, годом ранее этот показатель составлял лишь 47%. Доля абсолютно новых агрегатов и устройств закономерно снизилась до 34%. Активнее всего рынок БУ техники стимулируют владельцы салонов красоты. Спрос в этой нише подскочил сразу на 44%. Предложение здесь также показало рекордный рост. Рост, увеличившись на 30%. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Доброе утро, Катя.
1: Доброе утро, Ваня.
0: Доброе утро, наши прекрасные слушатели.
1: Доброе утро, Чукотка.
0: Я сегодня, когда проснулся, иду такой еще с полуоткрытым глазом.
1: То есть всегда хочешь?
0: Ну, когда только просыпаюсь, да.
1: А зачем вставать сразу, как только ты проснулся и не успел иначе, открыть даже второй глаз?
0: Иначе все будет так, как происходит с тобой.
1: Как?
0: Я проснулась в 6.20, потом в 6.40, потом 7.45.
1: Так это, ну, разовые акции. Периодическая, но... Но редкий случай вообще-то.
0: Ну так вот, я иду с полуоткрытым глазом и вижу, ну, что-то белое за окном. Такой, ну, туман.
1: Фу, не говори это слово.
0: Туман?
1: Нет.
0: Прости,
1: извинитесь, который ты собираешься сказать.
0: Да ну что ж тут говорить, тут все и так видно невооруженным глазом. Так вот, вижу что-то белое, думаю, ну туман, ну и ладно. Такой, так, стоп, какой туман? Подхожу, а там снежище идет. Я такой, ничего себе, на календарь 21 мая. В Москве жара 35, а у нас вот это.
1: Угу.
0: А потом, я же вспоминаю, Кать.
1: О, конечно, ну давай.
0: День полярника сегодня.
1: Ну, молодец.
0: Как день полярника?
1: А я думала, на самом деле, что ты сейчас привяжешь к тому, что я была в Москве, не привезла тепло.
0: Да,
1: вот это все, как
0: что?
1: Обычно.
0: Главное,
1: меня
0: что себя привезла, Кать. Это самое главное. Ой. На тепло, пусть там у них эта жара остается.
1: Стоит только позаботиться о человеке с утра, он уже вон в комплиментах расплывается.
0: Но в любом случае, мы всех полярников сегодня поздравляем и будем поздравлять, потому что запланировали очень много интересного.
1: Да, сегодня об этом мы, друзья, с вами и будем говорить. Но подробнее вы узнаете чуть попозже. У нас будет тема дня интересная, да, я
0: будет,
1: надеюсь.
0: Ну, беседой это не назовешь, но все-таки у нас будет...
1: Пофантазируем немножко.
0: Да, у нас
1: будет... Это все любят, я думаю.
0: Очень интересный... Он был разговором, но мы часть лишь только представим здесь в эфире, да и вообще. Ну, день будет сегодня хороший, несмотря на то, что начался он... Такого вот у нас по надрисе.
1: Но при этом я уже держу в руках прогноз погоды. Хочу скорее его прочитать, потому что в целом он неплохой.
0: Ну так давай не будем тянуть.
2: Погода на радио Пурга.
0: Билибины сегодня плюс 4, плюс 7, ясно, без осадков.
1: В Аниске плюс 3, плюс 6, облачно и без осадков.
0: В Певеке 0, минус 2, малооблачно, без осадков.
1: На Айоне минус 3, минус 6, малооблачно, осадков не ожидается.
0: В Игбекиноте плюс 3, плюс 6, значительная облачность, без осадков.
1: В Берингсе минус 3, минус 6, значительная облачность, осадков не будет.
0: В Марково плюс 6, плюс 11, пасмурно, осадков
1: это
0: не ожидается.
1: Это что такое, плюс 11?
0: Красота это.
1: Точно? Правильно ты написал?
0: Точно, 100%.
1: В Беринговском плюс 1, плюс 3, пасмурно, ожидается слабый снег.
0: То же самое в Проведении, плюс 1, плюс 3, пасмурный, слабый снег.
1: Цифры те же, но знак противоположный. В Лаврентии минус 1, минус 3, пасмурный, слабый снег.
0: В Анадыре малооблачно, местами слабый снег, ветер северо-восточный 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 2, плюс 4.

0: Тема дня.
1: Катя, в прошлом году, в День полярника, мы тоже обсуждали эту тему, но там мы фантазировали, какие три вещи по-моему,
2: да,
1: с собой
2: говорили.
1: Вы бы взяли на полярную станцию. И, кстати, было много комментариев.
2: Я вообще не помню, на самом деле, что брала я и ты. А
1: но
2: ты
1: мы не
2: найдешь,
1: писали,
2: мы
1: да.
2: же не писали, скорее всего.
1: К сожалению. Я вот тоже, честно, сейчас...
2: Ну, скорее всего, это дошик там был, что тушенка и смартфон.
1: Да не, вряд ли. Дело в том, что мы не вспомним по одной простой причине, потому что за этот год мы все равно поменялись, и мнение поменялось, и те самые предметы, они тоже были бы совершенно другие. Вот скажи нам сейчас, чтобы вы взяли, мы такие, дошик,
2: тушенка и смартфон.
1: Да, и было много комментариев у нас, на самом деле, вы писали, даже обоснования были, почему именно то, почему другое. Ну, а сегодня мы тоже будем фантазировать. Тоже на полярную тему, но уже более глобально.
2: Потому что, в принципе, может быть, вы вспомните, что вы в прошлом году брали с собой. Может быть, вы придумаете что-то другое в этом году. Но сегодня мы будем говорить о том, куда вы это все, собственно, будете складывать. Что будет на вашей полярной...
1: И мы не про сумку.
2: Что будет на вашей полярной станции, если бы вы имели такую возможность ее... основать, да?
1: Да, нормально построить, подходит? Основать, да. Проектировать.
2: И как бы вы ее назвали?
1: Потому что станций много, у них интересные названия. Станция Северная, станция Полярная и другие.
2: Почему никто не назовет станция, там, я не знаю, Южная?
1: Бум-чики-чики-пау-пау, вот такая.
2: Нет, что-нибудь, Полярная станция с совершенно противоположным названием каким-нибудь.
1: Загар.
2: Салон загара.
1: А что, Полярная станция Келинджик.
2: SPF 80.
1: Кстати, а звучит так как?
2: Ух ты, это все, я придумала. Ну, видите, я уже начала. Да, у меня будет SPF 80.
1: Так вот, сегодня мы просим вас пофантазировать и написать, как бы называлась именно ваша полярная станция. Вот вы ее основали. Вы там будете в дальнейшем жить и работать. И вот тут как корабль назовешь, так он и поплывет. Со станцией то же самое. Как назовешь, так и заработает. Поэтому максимально серьезно просим вас отнестись к этому, придумать название для вашей полярной станции и что там будет, вот из чего она будет состоять. Да, у нас есть основной модуль.
2: И помните, что вы ничем не ограничены совершенно. Вы можете хоть что туда вообще поставить.
1: Что?
2: Ставки на спорт.
1: Да, друзья, поэтому фантазируем. Буквально через несколько мгновений в нашем телеграм-канале появится пост. Там в комментариях мы ждем ваши фантазии, либо же на номер телеграм или макс 924-789-2222. Сегодня отправляемся на полярные станции.
2: Погнали.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня у Овна день разгребания завалов, даже если это не было предусмотрено его расписанием. Ситуация, скорее всего, сложится так, что ему придется хотя бы в чем-то навести порядок.
1: Тельцы. Сегодня телец будет находиться в диссонансе с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Ему может казаться, что все вокруг напускают на себя слишком важный вид. Окружающие же, в свою очередь, будут недовольны беспечностью тельца.
2: Близнецы.
0: Сегодня в делах близнецы способны на решительные, даже радикальные меры, особенно в сфере финансов. Вместо того, чтобы 7 раз отмерить, они будут настроены 7 раз отрубить.
1: Раки. Сегодня в раке может проснуться критик, причем критичность рака будет в меньшей степени направлена на себя и в большей на всех остальных. Раку может казаться, что его замечания заставят окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле все будет не так.
2: Львы.
0: Сегодня существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на льва свои дела или даже сделать крайними в каких-то вопросах. Они почувствуют его податливость и покладистость, пытаясь беззастенчиво этим пользоваться.
1: Девы. Сегодня весь день дева может ощущать навязчивое давление со стороны. Возможно, ее будет поджимать время, а может быть, подгонять обстоятельства или требовательные просьбы окружающих.
2: Весы.
0: Сегодня у весов будет редкий шанс совершить прорыв в каком-то деле. Главное не упустить нужный момент, чтобы, когда он настанет, действовать решительно и четко.
1: Скорпион. Сегодня у скорпиона будет обострено чувство справедливости. Он способен грудью броситься на защиту своих или чьих-нибудь еще интересов, если сочтет, что окружающие эти интересы притесняют.
2: Стрельцы.
0: Сегодня стрелец весь день рискует провести в поисках истины, будучи твердо убежден, что она где-то рядом. Его поиски правды могут касаться всего – взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни.
1: Козероги. Сегодня звезды советуют Козерогу идти только прямыми путями. Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что, если вам, Козероги, хочется получить нужный результат, придется действовать открыто.
2: Водолеи.
0: Сегодня в каких-то вопросах водолею для достижения нужного результата придется говорить то, что от него ждут, а не то, что он думает на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях.
1: Рыбы. Сегодня в делах рыбы будут настроены решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах...
0: Индюшка пробежала, слышали?
1: Итак, самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь, однако далеко не во всех.
3: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: 21 мая. Мы с Катей такие, а в чем логика? День полярников,
1: да,
0: морозы,
1: почему
0: холодно.
1: Именно сегодня?
0: Почему почти начало лета? Да, есть всему свое объяснение. Дело в том, что День полярника находится в календаре праздников в этот день не случайно. Появился он в 2013 году официально, согласно указу президента Российской Федерации. И выбранная дата совпадает с днем начала первой в России научно-исследовательской экспедиции, дрейфующей станции под названием «Северный полюс-1». А стартовала она 21 мая. Так что все логично.
1: Все логично. Вопросов ноль.
0: Да. Вопросы
1: Вопрос
0: есть.
1: Вопрос закрыт.
0: Нет, вопросы есть. Как вы назовете свою полярную станцию? И что там будет? Вот это главный вопрос, который мы сегодня задаем в нашем телеграм-канале «Пурга радио». Это тема дня сегодня в утреннем шоу.
1: Мы, конечно, понимаем, что еще такое время, когда вам, скорее всего, не до комментариев пока, но вы можете подумать. Тема такая, что, может быть, за минуту и не ответишь, пофантазировать, представить, что бы вам понадобилось на полярной станции, если бы вы сами ее построили для себя же, чтобы вы там жили, чтобы вы там работали, чтобы вам было там комфортно, что обязательно должно там находиться.
0: И мы не ограничиваем вас какими-то предметами. Вот хотите, чтобы на полярной станции был вендинговый автомат, который выдает печенюшки? Да пожалуйста. А хотите, может быть, целый ресторан с элитной кухней? Да никто вам не запрещает.
1: Если вы посмотрите на карточку в нашем анонсирующем посте, вы поймете, что мы на полярной станции работать вообще не собираемся. У нас там есть банечка, у нас там есть кинотеатр, ресторан. Как будто бы тут вот это здание какое-то, ну, типа административное или что там вообще?
0: Большое?
1: Держит? Да, большое.
0: Это концерт-холл.
1: А, все, нормально. А вот там дальше всего.
0: Жилые комнаты.
1: Жилые комнаты.
0: Да. И вон все. Катер наш, который...
1: Катер. На волнах колышется. В общем, друзья, подумайте, пока есть еще время, пока собираетесь на работу. И как только появится минутка, обязательно заходите в комментарии и напишите, как вы назовете свою полярную станцию, что там будет. Ну, а если вы не можете написать нам в Телеграме, пишите нам на номер Макс 924-789-2222.

0: Вы чего еще дома сидите? Быстрее на работу, опоздаете же, наругают. Оно вам надо, не надо, поэтому поторопитесь.
1: Ты накричал, что мне захотелось пойти на работу.
0: Вот,
1: нормальная на работе.
0: Это для всех тех, кто вот заслушался, задумался, засиделся, засмотрелся, а рабочий
1: заспался.
0: День... Заспался. В том числе, да. А рабочий день начнется через 9 минут, поэтому поторопиться нужно обязательно.
1: Да, если имеете возможность дойти пешком, идите пешком, потому что, несмотря на то, что там снег, не снег, может быть, кажется, в окно не очень какая-то приятная погода, но, тем не менее,
0: тепло.
1: Что касается, да, температуры, там все хорошо.
0: Я сейчас сказал слово «тепло», потом посмотрел.
1: Тепло, потом снег, подумал, что сказал.
0: Люди в куртках, в шапках. Ну, мы же на Чукотке по-другому воспринимаем слово «тепло». Для нас, если сейчас плюс 10, это
1: жарко. Если кожа с лица не снимается, значит, тепло.
0: Да, абсолютно верно. И мы так же, как и вы, отправляемся в следующий час. Услышимся вновь в начале часа. Екатерина Трегуб, напомню, с вами.
1: И Иван Семиклетов. Не переключайтесь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Чукотка может попасть на почтовые марки страны. Жители округа приглашают принять участие во всероссийском конкурсе эскизов. Его проводит Почта России. Лучшие из работ лягут в основу новых марок и открыток. Как рассказали организаторы, участникам предлагают показать культурное богатство своего региона через рисунок. Участвовать могут и профессионалы, и любители, и студенты, и выпускники творческих вузов старше 18 лет. Работу можно сделать в живо, живописи, графике, коллаже или на компьютере в двух форматах – эскиз, марки или открытки. Главное, чтобы идея была ясной, яркой и легко запоминалась. Заявку и электронную версию нужно отправить до 31 мая. Итоги объявят до 10 июня. Подробности можно узнать на сайте Русмарка. В Анадыре пройдет масштабный субботник. Вчера в администрации города состоялась встреча мэра окружной столицы с трудовыми коллективами. Они обсудили предстоящую экологическую акцию и определили дату ее проведения. Подробности нам рассказал Сергей Спицын.
2: Сегодня провели встречу в администрации городского округа Анадырь с представителями трудовых коллективов, которые у нас работают и живут здесь. Искренне считаю о том, что городской округ Анадырь – это наш общий с вами дом. Мы живем здесь, на территории города. У нас здесь растут наши дети, гуляют на наших локациях, на территории, скажем так, которая всегда требует особого внимания. Это очистки, конечно, после оттайки снега особенно актуально. Поэтому мы ежегодно такую традицию завели, собираем представителей трудовых коллективов на базе администрации. Просим принять непосредственно участие трудовые коллективы в мероприятиях по расчистке города рядом со своими локациями. То есть это означает о том, что каждый коллектив может выбрать удобный для себя день, но официально мероприятие общегородских субботников стартует с 29 мая, удобный для себя день для того, чтобы выйти на территорию, закрепленную за ними. Данные территории отображены в соответствующем распоряжении администрации. Мы создали даже специальную группу в этом году в приложении МАКС для того, чтобы было очень удобно и оперативно координировать взаимодействие.
1: Присоединиться к акции традиционно выйдут и жители города 30 мая. Организаторы предоставят необходимый инвентарь. После завершения субботника весь собранный мусор вывезут муниципальные службы. Китай официально объявил о продлении безвизового режима для граждан России еще на год. Теперь россияне с обычными загранпаспортами смогут свободно въезжать в КНР для деловых поездок, туризма, посещения друзей и родственников, а также транзита и обмена на срок до 30 дней, без необходимости оформлять визу. Как сообщил официальный представитель МИД КНР, это решение принято для дальнейшего упрощения гуманитарных обменов между странами. Москва, в свою очередь, также подтвердила, что сохранит аналогичный режим для китайских граждан. Изначально безвиз должен был завершиться в середине сентября, однако теперь его действие продлено. И в завершении выпуска. В Магаданской области спасатели и волонтеры во время прилива помогли детенышу белухе, застрявшему на мелководье, вернуться в море. Об этом сообщили в региональном МЧС. Животное, вероятно, охотилось за идущей на нерест сельдью и оказалось на мели во время отлива. Рыбаки, обнаружившие белуху, поливали ее водой в ожидании прилива и обратились в экстренные службы. Спасатели дождались подъема уровня воды, подтолкнули белуху и помогли ей сдвинуться с отмели, после чего она самостоятельно ушла в море. И на этом

местечко. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у Гали. По телеку рядится, как

0: Катя, ты придумала название своей станции или так и оставишь SPF-80?
1: Я оставлю SPF-80, мне очень нравится.
0: А ты другого не думала? Это вот первое, что в голову
1: это
0: пришло,
1: первое, что
0: идеально.
1: А что нужно еще?
0: Я не знаю, нет, вдруг ты такая передумала.
1: Ну, если надо, я сгенерирую что-нибудь.
0: Не надо, зачем? Я вот просто спрашиваю.
1: Вот так вот будет.
0: Все, SPF-80.
1: Я так хочу, моя станция.
0: А когда полярная ночь и солнца нет?
1: Все равно SPF-80.
0: SPF 0 так.
1: Мы будем когда-то все равно прохудиться, цифра 8 отвалится, светиться не будет и будет SPF 0.
0: А, у тебя еще светящееся название
1: неоновое. Конечно, у меня неоновые вывески там будут. Дискотеки будут.
0: Ты точно полярник?
1: Я? Конечно, полярники все такие, нет?
0: Это мы совсем скоро узнаем. Дело в том, что я тоже сейчас думал, как назвать станцию. Такой, сначала... в северную сторону думал. Да не, как будто банально. Потом начинаю думать в крутую какую-то сторону. Такой, странно. Потом что-то мимимишное. Такое, да тоже пока нет. И не определился.
1: Ну, я, подумай,
0: наверное,
1: еще время
0: попозже,
1: есть.
0: Попозже, да. Потому что я там думал между молот какой-нибудь чего.
1: Молот,
0: да,
1: что?
0: Ну, чего-то там должно быть второе название. Молот. Еще, ну, чтобы круто звучало, знаешь, угу. Там вот такое. Либо пумпышки, что-то, ну, такое. Типа.
1: Ну, тоже круто. Молот пумпышек.
0: Молок.
1: Пумпышка с молотом.
0: Не-не-не, это, конечно, тоже странно. А вообще, название можно по пальцам пересчитать, потому что, ну, полярных станций в мире не так-то и много. На самом деле, это сложно, дорого и труднодоступно. И есть такие станции, как, например, Амундсен Скотт, это американская антарктическая станция на Южном полюсе. В 1957 году ее еще основали. Есть станция Берт, есть станция Восток, Дайвис, Дюмон Дюрвиль.
1: Вау.
0: Угадай, чья это станция?
1: Ну, я не знаю, может быть, Казахстан?
0: Нет, конечно же, это Франция.
1: Ну, зачем ты? Ну, естественно, я знаю, ты испортил. Я тебе не буду больше подыгрывать.
0: А мне что, мне не отвечать было, чья
1: это? Позоришь меня все время в эфире.
0: Неправда.
1: Ладно, я сама себя позорю.
0: Есть станция Новолазаревская. Прогресс, Дружная, 4. Малые Кармакулы. Обожаю
1: что?
0: Такие. Малые Кармакулы.
1: Самое
0: старое до сих пор действующая полярная станция России расположена на острове Южный в архипелаге Новая Земля. Это вот из разряда вот эти названия деревень, рек, которые
1: да,
0: я
1: да, да.
0: Так
1: когда
0: обожаю.
1: Я слышу название, где есть слово «малые», я думаю, ну, великие же тоже должны быть. То есть где-то планируется станция «Великие Кармакулы».
0: Да, но, смотри, ей надо еще поработать. Обрасти, угу. А потом включается трек «Малый повзрослел». И станция становится
1: нормально.
0: Большой. И есть еще объединенная гидрометеорологическая станция имени Федорова на мысе Челюскин. Это самая северная материковая полярная станция России, расположена на самой северной точке Евразии. И прямо сейчас мы послушаем полярника. Самого настоящего. Зовут его Артем и работает, если я не ошибаюсь, именно на этой полярной станции. Мы с ним связались, он нам рассказал много чего интересного, и мы, конечно же, этим хотим поделиться с вами.
2: Здравствуйте, меня зовут Артем, я родом из Республики Бурятия. На данный момент живу и работаю на самой северной точке континента Евразия, мыс Челюскин. 2 года техником-метеорологом. В специальности такие места я выбрал, потому что у меня одноклассница работает в Арктике, тоже на труднодоступной станции. Следил за ее постами, публикациями разными фото, видео. Меня заинтересовала эта работа. И места эти красивые, первозданные, очень интересно было наблюдать. И обратился к ней, она мне помогла, подсказала, куда поступить, где отучиться и, в общем, управление само. Когда я сюда впервые попал, для меня было необычно все. Работа, жизнь, природа. Плюсы и минусы в жизни и работе на труднодоступной станции. Это минусы, я думаю, мобильной связи нет вообще. Плохой интернет, фруктов не хватает. Ну, а остальное вроде ко всему привыкаешь со временем. А плюсы, то, что красивая природа, тишина, спокойствие, полярную ночь. Можно наблюдать за звездами, полярные сияния, животные, медведи ходят, волки, олени. В общем, интересно тут. Когда я сюда попал, мне предстояло пережить полярную ночь. Очень было интересно узнать, как вообще солнце не выходит, день не наступает. Увидел полярное сияние, очень так необычное, завораживающее. как она переливается. Когда ясная погода, звезды посмотреть. Спутники летают, звезды падают. Вот. Но плохо то, что постоянно темнота, метели, снега. Также встреча с медведем. Несколько раз встречался с ним, к нам под окна приходил, заглядывал в окна на улице, сколько раз встречались. Быстро на крышу залазили и на камеру снимали. Прогоняли потом. Не только медведи, но еще волки прибегали, двух щенков у нас утащили. Вот, потом мы от них отбились, от этих волков. Собака у нас сильная была, тоже отбивалась, дралась с волками. Вот, также овцебык приходил, олени видели, горностаи, полярные хомяки бегали. Даже заяц прибегал, но в полярную ночь его только силуэт увидел и глаза, и все. Ну, а в предстоящий праздник хотел бы поздравить коллег с Днем Полярника, пожелать крепкого здоровья, что необходимо на станции, пожелать также хорошей погоды, без штормов, самое главное, терпения и душевного тепла. Всех с праздником!
1: Это, конечно, очень интересно, но на самом деле мне даже пока я слушала, немножко как-то жутковато вот это все представить, что это так далеко, что, по сути дела, ты находишься совершенно отдельно, в принципе, от людей. Для меня это страшно.
0: Мне не дает покоя во всем этом небольшом интервью, когда Артем рассказывает, ну, к нам белый медведь заходит, полярные волки, овцы-быки, олени. И даже заяц забегал.
1: Даже заяц забегал.
0: Даже заяц. Это, видимо, такая редкость там.
1: Мне самое такое забавное, это когда он начинает говорить фразу «Когда я сюда попал?» И вот это я сразу представляю, что там он один, бедный, что там никого нет.
0: Но на самом деле, да, это нужен какой-то склад характера, потому что ты добровольно, целенаправленно едешь в место, из которого ты просто так не выберешься. Угу. Там ограниченное количество людей, и ты должен очень долгое время во всем этом существовать.
1: А сколько там вообще человек, ты не знаешь?
0: Нет, к сожалению, я этот вопрос почему-то не задал, а он почему-то не ответил на него.
1: Надо позвонить, спросить.
0: Не так, там,
1: надо голубя отправить на полярную станцию.
0: Небольшие проблемки. Но в любом случае, он же видел, как это все. То есть он сам рассказывает, что у него одноклассница тоже работает на полярной станции. И человек загорелся этим и захотел, отучился. То есть у него было несколько этапов принятия. Ему наверняка неоднократно говорили, каково это.
1: Ну, то есть это не случайно. Человек с большим желанием к этому пришел. Это классно.
0: Да, и вот эти все моменты, когда, говорит, приходит белый медведь, когда они утаскивают собак, волки нападают, и собаки отбиваются.
1: Кошмар.
0: И ты сидишь там либо на крыше, либо в здании. Это, конечно, ну, адреналин, мне кажется. Угу. Там шар рашит вот так вот прям мощно.
1: Нет, я не полярник.
0: Не полярник?
1: Вообще нет.
0: Даже если SPF 80?
1: Я боюсь всего вот этого. Ну, на меня реально жути нагоняет. Собаки, медведи дерутся, а ты сидишь на крыше, ты что вообще такое?
0: Снимаешь?
1: Это что за работа?
0: Для кого-то работа мечты.
1: Ну, да.
0: И человек к этому, правда, стремится. Хочу сказать огромное спасибо Артему за то, что пошел на встречу, за то, что все подробно, классно рассказал. И вот то, что для тебя страшно, ну, человеку весело, потому что в конце ты понимаешь, что это...
1: Ну, на самом деле, это ведь вообще немногие видят такую жизнь и видят такую природу. Ну, нам, например, страшно не страшно, а посмотреть на судьба.
0: Ну, ты не зарекайся, всякое может быть. Да, всякое может быть. Но что точно будет сегодня, мы расскажем прямо сейчас. Прогноз погоды.
3: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино плюс 4, плюс 7, ясно и без осадков.
0: В Анюйске плюс 3, плюс 6, облачно, без осадков.
1: В Певеке 0, минус 2, малооблачно, осадков не ожидается.
0: На Айоне минус 3, минус 6, малооблачно, без осадков.
1: В Эгвикиноте плюс 3, плюс 6, значительная облачность, осадков не будет.
0: В Биллингсе минус 3, минус 6, значительная облачность, без осадков.
1: В Марково плюс 6, плюс 11, погода пасмурная, осадков не будет.
0: В Беринговском плюс 1, плюс 3, пасмурный и слабый снег.
1: В Провидение плюс 1, плюс 3, пасмурно, ожидается слабый снег.
0: В Анадыре малооблачно, местами...
1: Стой, Лаврентия.
0: В Лаврентии минус 1, Лаврентия минус 1, минус 3, пасмурный и слабый снег.
1: В Анадыре малооблачно, местами ожидается слабый снег, ветер северо-восточный 5 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 2, плюс 4.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Компания «Сагазмед» информирует, при подозрении на онкологическое заболевание важно как можно раньше получить направление к онкологу от лечащего врача, пройти консультацию обследования, установить диагноз и начать лечение. Получите услуги с полисом ОМС бесплатно и в срок. Подробнее на сайте sagazmed.ru. «Сагазмед» – выбор миллионов, забота о каждом. АО «Страховая компания «Сагазмед», лицензия ОС номер 323001, реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Друзья, викторина. Первая на волнах радиокруга сегодня. И тот, кто ответит первым правильно, получит от нас подарок сегодня. Музыкальный беспредел. Это значит что-то связанное с песнями. А песня сегодня связана с... А? Чем?
1: Я не знаю, может быть, с полярником?
0: Ну, почти.
1: С полярной станцией?
0: Ну, почти. Не совсем.
1: С полярностью?
0: Глобальным.
1: Поляризацией?
0: Ладно, все услышишь, все поймешь. Дело в том, что я взял песню и оставил ее в оригинале, как она есть. Вот вы ее будете слушать, но в какой-то момент вместо слова будет... Пароход.
1: А это был пароход?
0: Да.
1: Похоже.
0: Гудок. И вот вы услышите два таких звука, значит, два слова там спрятаны. И нужно на номер Telegram или Макс 924-789-2222 написать, какие два слова там были спрятаны. Все. Я думаю, максимально просто. Ну и не забывайте подписаться, как зовут вас. И викторина начинается. Слушаем.

0: А, кто-то посыпался, да, Катя?
1: А все. Я не могу вспомнить второе слово.
0: Мы послушали, теперь ждем ваших ответов. Какие два слова? Там были спрятаны 924-789-22-22. Телеграм или Макс. Первый правильно ответивший получает подарок.

0: Катя, ну как ты не угадала второе слово?
1: Да, ну вот не смогла вспомнить к своему стыду.
0: Да что сразу к стыду? Ну ты же не обязана помнить все песни на свете.
1: Не должна.
0: Конечно, должна. Ты что? Сейчас мы с вами послушаем правильное.
1: Причем я пропела полностью, поешь у себя в голове, и это слово так, и дальше говорить.
0: То есть вместо слов у тебя там... Тишина, получается, была, да?
1: Да, получается, тишина была.
0: Ну, давай мы узнаем правильный ответ, давай. Что же за два слова были спрятаны.
2: Если б

0: Вот так вот, Катя, тишина это была. А ты ее не вспомнила. Ну и ладно.
1: И не услышала.
0: Ты бы все равно не выиграла в этой виктории.
1: Да,
0: будем
1: я совершенно не расстраиваюсь. Зато у нас есть человек, который выиграл в этой викторине, в отличие от меня. Самая первая, правильно ответила Виктория. И ей отправляется сообщение, где и когда она подарочек свой может забрать. А вам, друзья, такие громкие аплодисменты, что слышно на любой полярной станции. Ты что, хотел сказать то же самое?
0: Нет, немножечко по-другому, но ты очень хорошо сказал, поэтому...
1: Ну, молодец.
0: Молодец, да. Как реабилитировалась за неправильный ответ.

0: Тема дня.
1: А у нас есть довольно-таки большой комментарий, к которому хочется обратиться прямо сейчас. Вот человек подошел с энтузиазмом, фантазию включил, продумал практически все. Ксюша написала: назвала бы «Большая медведица» или «Семь звезд». Знаешь,
2: Прикольно.
1: Живешь, работаешь. Чтобы работа была максимально интересной, нужна команда специалистов и крутое оборудование. Мне было бы интересно изучать микромир Северного полюса. Поэтому микромир — это детеныши белых медведей, вот эти микромиры.
2: Нет, это бактерии разные.
1: Ну ладно.
2: Я так думаю.
1: Поэтому вирусологи, генетики, микробиологи, секвенаторы, масс-спектрометры, лазерные электронные микроскопы.
2: Вау, как
1: далее.
2: Хорошо, что не я начала читать этот комментарий.
1: Для отдыха спортзал, кинотеатр, настолки и библиотека. Садик, в котором попробовала бы вырастить пальму на Северном полюсе. Может, забыла что-то, конечно, сходу все не учтешь.
2: Ну, подготовку человека. Прям я даже визуализировала, немножко представила это все.
1: Как будто собеседование проходило уже.
2: Ну, всех, кроме вот этих вот секвенаторов и масс-спектрометров.
1: А это тоже профессии или это
2: или
1: уже приборы?
2: Или это приборы?
1: А вот вирусологи, генетики, микробиологи — это, скорее всего, люди, да? С которыми
2: ну, наверное, вряд ли через запятую были бы написаны люди и приборы.
1: Я вот просто не знаю. Но круто, спасибо за такой комментарий.
2: Хотя.
1: Что хотя?
2: Электронные микроскопы и вирусологи — это явно разное.
1: Как будто бы да.
2: Ладно.
1: Но это прям вот вы едете на научную полярную станцию, потому что Катя, судя по своему SPF 80.
2: У меня есть... Ладно, не буду читать. У меня есть перечислено, что должно быть на моей станции.
1: Да что, ну перечисли. Можно я вот отсюда читаю?
2: Давай.
1: ВБ, КБ, ФГДС, МРТ, КТ, КГ, ОМГ.
2: ОМГ — это вот это ОМГ.
1: Да-да-да, МЧС и т.д. и т.п. Ну, слушай, список внушительный, полезный.
2: МЧС главное.
1: Подготовлено ко всему.
2: Да.
1: Друзья, ну а мы ждем ваши комментарии с вашими фантазиями, как бы вы назвали свою полярную станцию и что бы там было.

0: если ты со мной.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Раз многие отработали, мы так уже второй здесь для того, чтобы...
1: Пойти попить кофеечек, а нет?
0: Взбодрить, развеселить, подарить хорошее настроение. Но для этого нам тоже нужно выпить кофеечку, чтобы заряд бодрости никуда не пропадал. Ну, просто причинно-следственные связи попытался.
1: Ну, немножечко тут перекрутила, ну, что, мне простительно. Друзья, вы, пожалуйста, не забывайте о том, что мы сегодня обсуждаем в честь Дня Полярника полярную станцию, точнее, не обсуждаем, а придумываем ее, каждый для себя свою. Как она будет называться, что там обязательно будет находиться. В нашем телеграм-канале «Пурга Радио» есть пост с этой темой, где в комментариях вы можете зайти и поделиться всем, что считаете нужным, что связано с вашей станцией. Можете делать фотографии, картиночки, можете просто написать текстом и расписать все подробненько, что и как у вас там будет.
0: А может, вы круто владеете искусственным интеллектом и можете прям нагенерить вашу полярную станцию, как она будет выглядеть, что там будет,
1: так же
0: какие
1: круто, как
0: модули.
1: Ты?
0: Да. Какие модули, и как она будет называться, и почему. Потому что я свое название по-прежнему еще не придумал, но...
1: А ты говорил, что там будет?
0: Нет, еще. А это будет все отталкиваться от названия. Ну, как корабль назовешь, так он и поплывет. Так же все.
1: То есть на моей SPF 80 не должно быть вот всего того, что я перечислила, да? Там должен быть косметолог, солярий.
0: А чем ФГДС, не косметолог?
1: ФГДС. МЧС, ВБ и т.д. и т.п.
0: Все, мне кажется, соответствует названию. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, включайте фантазию, придумывайте.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Белые гуси открыли арктическое лето на Чукотке. Остров Врангеля встретил первых птиц после долгой зимы. Как сообщает информагентство Чукотка, пока у кордона сомнительное, заметили 5 пернатых. Но обычно на остров прилетают около 700 тысяч. Это крупнейшая в Азии колония малого белого гуся. Птицы летят сюда из мест зимовки, чаще всего из Северной Америки, чтобы вывести потомство. В заповеднике отмечают, что снег еще держится, и массовый прилет впереди. Гнезда ждут к началу июня. По традиции ученым предстоит определить, в каких условиях начинается гнездование, сколько гусей пришло в колонию и как они распределились по ее территории. Эти данные нужны, чтобы понять, как меняется популяция. За последние 15 лет число белых гусей весной на острове Врангеля увеличилось в несколько раз. И в продолжение темы пернатых. На Чукотке снова будут спасать одну из самых редких птиц в мире. Ученые будут работать возле мыны Пыльгина и восстановят проект «Путевка в жизнь». Его задача – помочь куликулопатню, которых в природе осталось всего около 450. Как рассказал заведующий лабораторией Московского государственного технического университета имени Баумана Егор Локтионов, этим летом команда будет искать гнезда, наблюдать за птицами и готовить новых участников. Руководить новичками будет британский специалист Джоди Клеменс.
2: Иностранный специалист является единственным доступным сейчас носителем опыта по выращиванию лопатней в течение предыдущих 10 лет. Соответственно, она будет обучать новых авикультуристов с учетом резерва на будущие годы, в том числе для возможности расширения вот этой программы выращивания птенцов, то есть увеличения числа птенцов. В этом году мы не планируем выращивать именно лопатней, поскольку нет опытной команды, будет происходить их обучение на родственных, но не угрожаемых видах, это песочник красношейка и чернозобик. В этом году, благодаря президентскому фонду природы, у экспедиции появилась возможность приобрести собственную базу, поскольку ранее мы жили и работали, можно сказать, на птичьих правах. Также для того, чтобы обеспечить долгосрочное проведение вот этих работ, с помощью Чукотапторга и лично директора Соколова Алана Алексеевича отправляется контейнер с новым оборудованием вместо выработавшего свой ресурс.
1: Раньше такая программа уже давала результат. За несколько лет специалисты вырастили и выпустили больше 200 птенцов. Потом проект пришлось поставить на паузу, а теперь работу возобновляют. Россия и Китай продолжат укреплять тесное взаимодействие по вопросам здравоохранения на международных площадках. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине. Так, стороны договорились по линии противоэпидемических ведомств расширять сотрудничество в области биологической безопасности, профилактики инфекционных заболеваний, борьбы с ними и их трансграничным распространением. Россия и Китай в том числе высоко оценили результаты взаимодействия в сфере образования и договорились содействовать дальнейшему развитию прямых партнерских связей между учебными заведениями двух стран. И в завершении выпуска россияне вернули в оборот более 55 миллионов монет. Общая сумма составила без малого 252 миллиона рублей. Это сделали во время ежегодной акции «Монетная неделя» Банка России. Результат на 2 тонны превысил показатель прошлого года. Сограждане обменивали мелочь не только в банках и магазинах, но и в кассах некоторых пригородных железнодорожных вокзалов. Основная доля сданных монет, 86%, пришлась на рубли раз номиналов, остальные 13% копейки. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Вань, а ты сам-то подумал вообще
1: за это время? Жизни своей.
0: Да, над своим поведением, что вот уже 2 часа эфира прошло, ты до сих пор не сказал ни, даже название своей станции, я уж не говорю о том, что там должно находиться.
1: Я очень-очень ответственно подхожу к...
0: То есть я, получается, шалтай-болтай, раз-раз, все вот так на коленке написала, готово.
1: Сколько мы с тобой вместе работаем? По-моему, ни разу ничего другого и не... Нет, на самом деле я завидую иногда вот таким вот... Оп, придумала, сразу гениально, классно, здорово.
0: Ой, гениально.
1: Конечно.
0: Ну, тогда хорошо. Вот. Ну, ты уж как-то поднапрягись, ну, я не знаю.
1: Да время еще есть. А вот у наших слушателей все меньше и меньше. Поэтому вот кому надо поднапрячься сейчас, зайти в наш телеграм-канал Пурга Радио, подписаться на него, если еще не. Найти пост с темой дня.
0: Еще не.
1: Зайти в пост, в комментарии под постом. И оставить, собственно, название своей собственной личной полярной станции. И какая бы она была? Что бы там было внутри, какие бы модули к ней присоединялись. Все это мы хотим сегодня узнать, поэтому присоединяйтесь обязательно. У нас, кстати, есть комментарии. Нам Илья написал, что она бы называлась «Летний бриз», а на станции нужен интернет. Но на самом деле для многих и этого достаточно. Интернет, смартфон и все.
0: Ну, и есть у нас еще один комментарий большой.
1: Давай.
0: Здравствуйте, Радио Пурга. Меня зовут Ренат. Я из Челябинской области. Моя полярная станция называлась бы «Северный мираж». Выглядела бы она как огромный прозрачный купол среди льдов, внутри которого всегда тепло, растут маленькие северные деревья и играет спокойная музыка. Снаружи вечная метель, а внутри как будто другой мир. На станции были бы ледяной кинотеатр под северным сиянием, круглосуточная чайная с панорамными окнами, комната связи с космосом, дрон «Хаски», который возит грузы по снегу, и специальная комната тишины. Мне кажется, там все... тишины. Вся станция, где можно слушать только ветер Арктики. А еще станция работала бы полностью от энергии ветра и северного сияния. И главное правило станции: на севере выживает не самый сильный, а тот, кто умеет согревать других.
1: Ой, как прекрасно. Я даже не знаю,
0: тебе
1: смогу...
0: не повезло, что ты не успел придумать этого комментария. Ничего лучше ты уже не придумаешь.
1: Вот это, конечно, круто. Поэтично, романтично и так завораживающе. Мне очень понравилась комната чая.
0: И чайная там... с панорамными окнами.
1: Да,
0: круглосуточная.
1: Там обязательно должен быть теплый свет. Либо от свечей, либо просто светильники с теплым цветом. И ты сидишь.
0: Очень мягкие кресла, диваны, подушки, что-то такое должно
1: да,
0: быть там.
1: И наслаждаешься вкусным, ароматным чаем, глядя на вот это белое безмолвие. Там холодно, а у тебя тепло.
0: Класс.
1: Вау. Я присоединяюсь и вот буду жить...
0: Ренат, Ваня едет с вами.
1: Да, мы вдвоем поедем на эту станцию, будем там что-то придумать. Все, я придумал, мы будем делать именно так. Ну, а также придумал не я, а наблюдение и много лет опыта привели к тому, что люди научились прогнозировать погоду. И вот прогноз погоды прямо сейчас.
2: Погода. На радио Пурга.
1: Билибино плюс 4, плюс 7, ясно, без осадков.
0: В Анюске плюс 3, плюс 6, облачно, осадков не ожидается.
1: В Певеке 0, минус 2, малооблачно, без осадков.
0: На Айоне минус 3, минус 6, малооблачно, осадков не ожидается.
1: В Эквиноте плюс 3, плюс 6, значительная облачность, без осадков.
0: В Биллингсе минус 3, минус 6, значительная облачность, осадков не будет.
1: В Марково плюс 6, плюс 11, пасмурно, без осадков.
0: В Беринговском плюс 1, плюс 3, пасмурно и слабый снег.
1: Проведение плюс 1, плюс 3, пасмурно и слабый снег.
0: В Лаврентии минус 1, минус 3, пасмурно, ожидается слабый снег.
1: В Анадыре малооблачно, местами слабый снег, ветер северо-восточный 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 2, плюс 4.

0: работу в сани летом, а телегу с утра.
1: У меня сегодня новостная статистика. Попытайся угадать, ну, предположить хотя бы.
2: Ну, наверняка это связано
1: Водители каких автомобилей марки становятся самыми злостными нарушителями парковки в Москве?
2: Мне смешно, что я безвольно начала предполагать что-то. Так, водители каких автомобилей?
1: Какой марки, да, какой самые марки? Злобные нарушители парковки в
2: Ну,
1: Москве.
2: Вот какая-то отечественная?
1: Нет.
2: Нет?
1: У меня есть даже мем по этому поводу, что водители этих автомобилей не включают поворотники, игнорируют любые правила, поворачивают в моменте, когда вот только захотели, и марка автомобилей на три буквы.
2: Kia.
1: Нет.
2: Я могла сказать и другие три буквы.
1: BMW. Оказывается, владельцы BMW самые злостные нарушители парковки. Среди машин премиум-класса с начала 2026 года чаще всего на спецстоянке в Москве эвакуировали BMW 4710 раз.
2: Ого.
1: Прошлогодним лидером был Mercedes. В этом году он опустился на вторую строчку 4245 раз. На третьем месте Audi. Audi 2299 нарушений. То есть, если вы видите человека за рулем на немца, скорее всего, еще 10 минут, и он на штрафстоянку поедет.
2: Я даже не задумывалась вообще никогда, что может быть, в принципе, так много.
1: Не, на, по поводу водителей BMW, это прям целый мем есть, ну, в автомобильной ну, культуре.
2: Я с первого раза, да, поняла, когда ты сказал, что есть мем.
1: Нет, в плане того, что недавно в одной из соцсетей подвезли расшифровку языка. Ты пишешь, и автоматом, если кто-то на иностранном языке любом пишет, тебе переводят это все, таким образом стирая границы между пользователями. И оказалось, что такой же прикол с BMW-шниками в Таиланде, Америке, Нидерландах.
2: Серьезно?
1: И Южной Африке.
2: Почему?
1: Они не включают поворотники.
2: Это же не самые классные тачки.
1: Ну, видимо, они считают, что они на самых классных. Ну, понятное дело, что не про всех речь идет, но вот почему-то закономерность такая про них. Так что, если вы водитель BMW, подумайте, вы знаете, где у вас рычажок, поворотник и все прочее.
2: Ну, это очень странно как-то.
1: Ну, нет, это статистика, это цифра.
2: То есть, получается, что на всякий случай девочки, если с вами знакомится парень на BMW, то это, ну, не наш вариант. Сразу ему отворот-поворот.
1: Штрафанут его, скорее
2: всего, совершенно, ну, помимо того, что он ведет себя так на дороге, такой человек, мне кажется, и в жизни, в принципе...
1: Еще и парковаться не умеет.
2: Такой же будет.
1: Но, отдай должное, люди на автомобилях экстра-класса тоже косячат. Например, на штрафстоянке попали 20 Бентли, 14 Мазерати, 10 Ламборгини и 8 Роллс-Ройсов, 3 Майбах. И заметь, ни одной Лады нигде. Потому что там что...
2: Она не заводится.
1: Это было очень хорошо.
2: Потому что там что? Не заводится.
1: Так что, друзья, статистика против цифр, как говорится, не попрешь.

0: утренний челлендж.
1: Друзья, помимо Дня Полярника, сегодня также отмечается День обмена талисманами, День музы и вдохновения и Международный день чая. Говорить мы будем о нем. Про остальные я просто так сказала. Вот.
2: Чтобы не обидно было.
1: Да. И моя викторина о чае, конечно же. Я вам буду зачитывать описание определенного вида чая. Вы должны внимательно послушать. И, ага, я знаю, что это за чай, как он называется. И сейчас я вам напишу. Описать нужно на номер телеграммы или Макс 924-789-2222. Первый правильно ответивший получит подарок.
2: Жалко, сейчас не 5 часов вечера.
1: Можно было чайку попить.
2: Да, время чая.
1: Итак, друзья, этот чай производят в китайской провинции Юньнань. Название связано с городом, который в эпоху Мин и Цин был торговым центром. Ключевая особенность – наличие стадии ферментации, которая может быть естественной или искусственной. В процессе участвуют микроорганизмы, которые заметно меняют химический состав и вкусовые качества чая. Не знаю, чем вам это поможет, но я этот чай терпеть не могу.
2: Да?
1: Да, вообще не люблю.
2: Ну, я не знаю, мне прям очень заходит.
1: Так что, друзья, вам нужно понять, как этот чай называется, и написать. Я думаю, это не сложно. В принципе, очень много наводок я вам дала. Так что ждем ваши ответы. Телеграм или Макс 924-789-2222.

много лет, наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова один.

0: Ну как тебе не нравится этот приятный древесный привкус и аромат?
1: Для меня это как будто бы жжёное какое-то полено из позавчерашнего костра заварили и дают мне. Ну, не знаю, прям очень не нравится как раз-таки его древесный вот этот привкус. Напомню описание. Этот чай производят в китайской провинции Юньнань. Название, а это Пуэр, связано с городом, который в эпоху Мин и Цин был торговым центром. Ключевая особенность – наличие стадии ферментации, которая может быть естественной или искусственной. В процессе участвуют микроорганизмы. Может, мне просто микроорганизмы не нравятся? Которые заметно меняют химический состав и вкусовые качества чая.
0: А ты пробовала с молоком его пить?
1: Нет, с молоком это я не пробовала.
0: Это вообще волшебно. Я не люблю чай с молоком, но именно пуэр абсолютно меняется по вкусу.
1: Наверное, становится повкуснее, потому что без молока его невозможно пить.
0: Ну, он, да, он на любителя, я вообще не спорю. Но мы первый раз попробовали пуэр. Мы летали в Китай, приехали, там, естественно, купили пуэр. Заварили его, а мы же не знаем, ну, дома какая чайная церемония. Ты взял заварник, налил туда кипятка, кинул чай, ждешь, подождал, выпил. Выпили мы вечером его, уснули мы, знаешь, когда? На следующий день, примерно в час ночи.
1: Слишком крепкий сделали?
0: Он, видимо, был слишком крепкий, слишком тонизирующий, и вообще сна не было ни в одном глазу.
1: А вообще есть два вида, ну, я не знаю, может, их больше, но пока мне вот интернеты показывают два – шенпуэр и шупуэр. И как раз таки я читала, что эффект, вот, шенпуэр может оказывать бодрящее действие, шупуэр – тонизировать и стимулировать. Короче, какой пуэр ты не попьешь, все равно будешь бодриться и не будешь спать.
0: Да.
1: А, наверное, особенно если его крепким заваривать, поэтому имейте в виду, на ночь пуэрчик не пейте.
0: Я просто еще сахара бахнул, наверное, он тоже сработал.
1: Ну, может быть.
0: Простите меня, кстати, китайцы, да, туда сахар не должен добавляться, да, они вот так косо на тебя смотрят сразу же.
1: А, серьезно, да?
0: Да.
1: Они весь чай без сахара
0: вот
1: пьют.
0: Все китайские.
1: Это наше извращение, да?
0: Естественно, еще рафинадик красивенький накинуть.
1: А если бы не знали, что мы еще в зеленый чай можем пару ложек сгущеночки бахнуть.
0: Да, и пакет черного.
1: И пакет черного, потому что наболтал, думаешь, да, что-то не то.
0: Какой, а где цвет?
1: Да. Так, мы с тобой заболтались, наверное, все ждут, кто у нас сегодня победил. И самой первой написала нам, что это пуэр. Ирина, ей отправляется сообщение, где и когда она подарок может свой забрать. Ну а вам, друзья, аплодисменты такие... Ты к прошлой части, в прошлой викторине.
0: Такие же крепкие, как пуэр, о котором мы сегодня говорили.
1: В отличие от пуэра, аплодисменты мне нравятся.
0: Да.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Что случилось?
2: Мы нашли милый жирный одуванчик.
1: Плуг мне в бок. Это нерпа. Они живут в озере под названием Байкал.
3: Простите, а что насчет вознаграждения?
1: Если вернуть нерпу домой, дракон исполнит одно желание.
4: Желание!
1: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
5: Мы отправляемся на Байкал!
6: Лети и принеси мне детеныша.
1: Вы не захотите с ним связываться?
7: Лео и Тик. Дорога на Байкал.
8: Без возрастных ограничений.

0: Катя, я придумал название.
1: Наконец-то да, разродился. Давай, жги.
0: Это будет название «Пингвиний Кусь».
1: Что?
0: «Пингвиний Кусь».
1: «Пингвиний Кусь»?
0: Кусь.
1: Кусь,
0: да.
1: Пингвина, в смысле.
0: Ну, коты что делают? Кусь. Кусь. А тут пингвин делает.
1: Пингвиний Кусь.
0: Да.
1: Ага.
0: Я говорю, что это мощное, пингвини.
1: Я боюсь, что будет на этой станции, если ты сказал, что ты будешь отталкиваться от названия.
0: Нет, давай так, это будет полярная станция «Бар Пингвини Кусь». Вот так. Ты же помнишь, вы из киндера бегемотики и пингвинчики.
1: Помню, да, пингвинчики, официантики.
0: Что-то типа такого. Вот в таком она будет настроении, с такой атмосферой. Да, тоже я у тебя украл
1: достаточно
0: неоновую вывеску,
1: извините. Достаточно было слова «бар», поэтому настроение понятно.
0: И там обязательно при входе, ну, я понимаю, что они не сильно работают на тепло, поэтому будет два входа, но первый будет, вот, двери, которые туда-сюда, знаешь, вот такие, когда ты заходишь с ноги, как ковбой, открываешь, она такая жух, жух.
1: Какие у нас ассоциации разные? У тебя как ковбой, да, вестерны сразу представляешь,
0: да.
1: А я родзал, потому что там такие двери.
0: Ну, там еще тот вестерн тоже бывает, как я понимаю.
1: С ноги туда, правда, не заходишь.
0: Да, будет отдельная комната для всех животных, которые хотят зайти, но со стеклянной перегородкой, чтобы не навредили людям. То есть в такой вот синергии существовать будет рядышком, но...
1: То есть эти медведи все, вот эти овцы-быки, пусть ходят, да?
0: Да, но ты все равно...
1: Животные, которые хотят зайти.
0: Но ты все равно будешь от них огорожен. То есть там безопасность и для тех, и для других. То есть такая очень френдли станция для всех.
1: Интересненько.
0: Дальше еще пока не придумал, я в процессе, но у меня еще целый час впереди.
1: Слушай, ну хватит, наверное, остановить. Уже напридумывал, знаешь ли.
0: А что, моя станция? Ты со своим СП-80, КГ и МРТ тоже тут, знаете ли. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. У меня вообще все прекрасно, мне кажется.
0: Так и у меня все супер.
1: Ну ладно.
0: А вот что у вас, мы хотим узнать в течение ближайшего часа. Заходите в наш телеграм-канал «Пурга Радио», фантазируйте, придумайте, как будет называться ваша полярная станция, что там будет и, может быть, какие-то отличительные черты, о которых мы хотим узнать здесь в прямом эфире.

Амалон – один из самых труднодоступных населенных пунктов Чукотки. Возле села находится 2-километровый мамонтов обрыв, откуда ежегодно вытаскивают останки мамонтов, шерстистых носорогов и других доисторических животных. В Амалоне радио Пурга вещает на частоте 101,6 FM.

0: студии Полина Каргина. Здравствуйте. Набережную Певека превратят в новое место для прогулок и отдыха. В самом северном городе начали модернизацию одного из ключевых общественных пространств Чаун-Чукотки. Как сообщили в муниципалитете, проект стал возможен благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Муниципальный контракт подписали 12 мая. На набережной по улице Советской создадут современное общественное пространство. Здесь появится променад с новым освещением, смотровая площадка с биноклями, безопасное ограждение и удобные спуски к воде. Кроме того, предусмотрено укрепление берега, строительство волнореза и подпорной стенки, которая будет служить и местом для отдыха. После завершения работ набережная должна стать новой точкой притяжения для жителей и гостей Певека. Жители угольных копий смогут пройти дистанционный мониторинг в рамках диспансеризации. Услуга предназначена для пациентов, которые страдают сахарным диабетом и гипертонией. Данные передаются врачу через цифровое устройство. Доктор корректирует лечение на расстоянии. Как сообщил начальник департамента здравоохранения Павел Фадеев, найти болезнь на ранней стадии позволяет диспансеризация.
1: У нас все доктора, которые находятся в Чукотской окружной больнице, они достаточно компетентные. Мы имеем большое проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе и в выездной форме. У нас созданы 6 мобильных бригад, которые выезжают по районам Чукотского автономного округа. У нас очень активно работа ведется практически круглый год по выездам. И результатом стало то, что по итогам прошлого года на 16% у нас увеличилось число вновь выявленных пациентов на ранней стадии с болезнями системы кровообращения, практически на 9% больных с сахарным диабетом, на 8% пациентов с заболеваниями пищеварения, на 20% с заболеваниями органов дыхания. Потому что это позволит взять под контроль наблюдение этих пациентов, назначить им своевременное лечение, кого-то из них привлечь к дистанционному мониторингу.
0: По итогам прошлого года с помощью цифровых технологий дистанционный мониторинг охватил 330 человек. Ожидается, что в этом году онлайн-диагностику пройдут 850 пациентов. В России изменились правила провоза аккумуляторов в самолетах. В частности, теперь на борт можно брать с собой обычные пауэрбанки для смартфонов, а для более мощных аккумуляторов нужно получить разрешение от авиакомпании. Батареи свыше 160 Вт-часов провозить запрещено. Это следует из материалов Минтранса и Росавиации. Аккумуляторы можно провозить только в ручной клади. Следует запаковать их, запрещено заряжать их на борту или сдавать в багаж. Емкость аккумулятора могут проверить на регистрации, при досмотре, у выхода на посадку или на борту, говорится в подготовленных материалах. Порядка 1000 мероприятий пройдет в рамках проекта «Перекрестных годов образования России и Китая». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что уже реализуется около 330 образовательных программ в сфере высшего образования. Напомню, 2026-2027 годы объявлены перекрестными годами российско-китайского сотрудничества в области образования. Это уже 10-й по счету межгосударственный перекрестный проект. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.
2: Живое радио Чукотки. Радио Пурга.

0: Кому из вас мы говорим?
1: Доброе утро!
0: Всех полярников мы сегодня еще раз поздравляем с вашим профессиональным праздником, потому что вы те люди, кто действительно не боится смотреть в лицо опасности, пустоте, лютому холоду и вообще всему тому, что многие даже и в жизни никогда не увидят. Вау.
1: Это очень смелые люди, однозначно.
0: Да. И я думал еще, что будет на моей полярной станции под названием «Бар Пингвиникус».
1: Ага.
0: Там будет комната с бассейном. Вот, представляешь, круто. Полярная станция, минус 60 за окном, а ты в бассейне плаваешь. Круто же.
1: Ну, наверное,
0: теплом,
1: да.
0: Теплом.
1: Угу.
0: В плавках в одних.
1: Угу.
0: Баня, естественно. Чтобы покупался в бассейне.
1: Почему в одних надо двое? Это все-таки на полярной станции.
0: Да, меховых.
1: Одни на другие надел и нормально.
0: Потом пошел в модуль с баней, попарился. Там дверь, которая открывается просто на улицу, и ты оттуда сигаешь в лед. Сугроб.
1: Лед.
0: Ну, это же все лед.
1: Сомнительно, но окей.
0: В льдину. Вот этот снег. И это же тоже очень круто. Уникальная вещь, когда ты попарился и где-то в Арктике нырнул в сугроб. Невозможно себе такое представить.
1: А еще что? Все? Ну, попарился ты дальше. Чего?
0: Потом комната отдыха. Там огромный, огромный диван. Именно диван. Который, знаешь, садишься и прям проваливаешься.
1: Угу.
0: Он настолько удобный, что прям твое тело и телевизор 78 дюймов. Минимум. С классными фильмами. Я не знаю, там приставка какая-нибудь. Компьютер к нему подсоединен. То есть ты можешь делать там все, что хочешь. Такая зона отдыха-работы, расслабления, игр, чего-то такого. Мультимедийная комната, назову ее так.
1: Так, неплохо. Пока дальше.
0: А потом, вот и вот постепенно сначала в бассейн, потом попарился, покупался, вышел, посидел, посмотрел кино, и потом открытое купольное помещение, полностью стеклянное, не знаю, как его прогревать, там это вообще не мои проблемы.
1: Но мы не об этом сейчас, мы пока там придумываем идею.
0: Трехспальная кровать для меня одного.
1: Трехспальная кровать.
0: Ну, чтобы я мог крутиться, вертеться, кувыркаться там, как хочу. И все, и ты лежишь. Смотришь на звезды, на полярное сияние, выключаешь весь свет.
1: Вот,
0: может быть,
1: красиво.
0: Может быть, какая-нибудь окантовка такая, знаешь, по кругу есть там снизу, тоже тепленькая, как будто бы там мерцает огонь.
1: Да ты романтик.
0: Да, а сверху сияет, на меня вот эти все медведи смотрят, а я им такой и не попадете сюда.
1: А теперь представь ситуацию, что ты просыпаешься ночью в темноте, и вот так вокруг твоего купола волки стоят, там медведи стоят.
0: Класс.
1: Ужас.
0: Главное, чтобы не в куполе. Тогда не...
1: Такие лапки тебе. Вань, ты что тут?
0: Кормить нас будешь?
1: Один красивый спишь.
0: Вот она, моя полярная станция. Какие там будут работы проводиться?
1: Очень сказочно.
0: Извините, не знаю. Я не приспособлен для
1: работы. Я не собираюсь работать, да?
0: Да.
1: Ну, а что мы собираемся сделать, так это прочитать прогноз погоды, потому что пришло его время.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино плюс 4, плюс 7, ясно и без осадков.
0: В Анюйске плюс 3, плюс 6, облачно, без осадков.
1: В Певеке 0, минус 2, малооблачно, осадков не ожидается.
0: На Айоне минус 3, минус 6, малооблачно, без осадков.
1: В Эквикиноте плюс 3, плюс 6, значительная облачность, осадков не будет.
0: В Биллингсе минус 3, минус 6, значительная облачность, без осадков.
1: В Марково плюс 6, плюс 11, пасмурно, осадков не ожидается.
0: В Беринговском плюс 1, плюс 3, пасмурный и слабый снег.
1: В Провидение плюс 1, плюс 3, пасмурно и снежно.
0: В Лаврентии минус 1, минус 3, пасмурный и слабый снег.
1: В Анадыре сегодня малооблачно, местами ожидается слабый снег, ветер северо-восточный 5 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 2, плюс 4.

0: Реклама на радио «Бурда».
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: под офь сани летом, а телегу с утра.
1: Друзья, у меня новость сегодня что-то подобное той, которая была вчера. Вчера ли она была? Про зайчика, который напал.
2: Позавчера.
1: Позавчера, да? Вот. Сегодня я вообще не понимаю, что происходит с животным миром у нас в этом мае, но что-то явно происходит.
2: Весеннее обострение.
1: Возможно, потому что сегодня у меня тоже подобный случай. Конфликт просто на ровном месте. Новость, кстати, вчерашняя. И в ней говорится о том, что в окрестностях Красноярска глухарь, на минуточку, напал на байкера и не давал ему сесть на мотоцикл.
2: Так.
1: Инцидент произошел, когда группа байкеров проезжала по горному массиву за поселком Удачный. Птица внезапно появилась на пути мотоциклистов, и вместо того, чтобы улететь, ну как бы летела, куда летел, туда и лети, да, как будто бы, да, начала нападать на байкера.
2: Поселок-то, может быть, удачный, а день у него не очень.
1: Да. Чтобы отогнать глухаря, байкеру пришлось использовать палку. Мне нравится вот сейчас выражение, предложение. Детали конфликта, в том числе, кто вышел победителями, получили ли участники травмы, уточняются. Помнишь видео с зайцем, да? Он как будто бежал.
2: Который в самокатчиком летел.
1: Да, он бежал. И там видно, что как будто бы он прыгнул, чтобы перепрыгнуть эту велодорожку, по так. которой ехал самокатчик. И есть ощущение, что он прямо в момент полета вот так резко развернулся и полетел дальше на самокатчика. Я здесь представляю то же самое. Летит глухарь такой. Как глухари летают? Как делают они? Присвистывают вот так. Ну, там, такое хорошее настроение у него.
2: Какой чудесный день. Вот так вот летит глухарь.
1: Что? Байкеры? Ой, а вот этот какой мерзкий. Нечего ему сидеть на мотоцикле. Сидит как-то, сутулился. Или как это было, мне интересно. Что в этот момент думал глухарь? Как
2: это
1: он принял...
2: Это мой лес. Это как... мой мотоцикл.
1: В общем, ну как-то так.
2: А знаешь, почему детали дела не разглашаются? Потому что полиция потому дело что не глухарь. Заводила, потому что сразу понятно глухарь.
1: Когда мне нужно было, ну, мы с тобой утром поговорили об этой новости, но так как я ее не встречала в Телеграме, например, нигде не встречала, мне нужно было ее найти. Я зашла в Яндекс и написала «глухарь, мотоцикл». И я была уверена, что сейчас мне выдадут какой-то список дел нераскрытых. Ну нет, нормально, сразу нашел.
2: Так что, друзья, с животными, опять же, шутки плохи. Точнее, у вас с ними.
1: Как мы видим, их даже, в общем-то, и трогать не надо, они сами нападают.
2: Сами вас потрогают, когда надо.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня у Овна день разгребания завалов, даже если это не было предусмотрено в его расписании. Ситуация, скорее всего, сложится так, что ему придется хотя бы в чем-то навести порядок.
1: Тельцы. Сегодня телец будет находиться в диссонансе с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Ему может казаться, что все вокруг напускают на себя слишком важный вид. Окружающие же, в свою очередь, будут недовольны беспечностью тельца.
0: Близнецы. Сегодня в делах близнецы способны на решительные, даже радикальные меры, особенно в сфере финансов. Вместо того, чтобы 7 раз отмерить, они будут настроены 7 раз отрубить.
1: Раки. Сегодня в раке может проснуться критик, причем критичность рака будет в меньшей степени направлена на себя и в большей на всех остальных. Раку может казаться, что его замечания заставляют окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле все будет наоборот.
0: Львы. Сегодня существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на льва свои дела или даже сделать крайним в каких-то вопросах. Они почувствуют его податливость и покладистость, пытаясь беззастенчиво этим пользоваться.
1: Девы. Сегодня весь день дева может ощущать навязчивое давление со стороны. Возможно, ее будет поджимать время, а может быть подгонять обстоятельства или требовательные просьбы окружающих.
0: Весы. Сегодня у весов будет редкий шанс совершить прорыв в каком-то деле. Главное не упустить нужный момент, чтобы, когда он настанет, действовать решительно и четко.
1: Скорпион. Сегодня у скорпиона будет обострено чувство справедливости. Он способен грудью броситься на защиту своих или чьих-нибудь еще интересов, если сочтет, что окружающие эти самые интересы притесняют.
0: Стрельцы. Сегодня стрелец весь день рискует провести в поисках истины, будучи твердо убежден, что она где-то рядом. Его поиски правды могут касаться всего – взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни.
1: Козероги. Сегодня звезды советуют Козерогу идти только прямыми путями. Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что, если Козерог хочет получить нужный результат, ему придется действовать открыто.
0: Водолеи. Сегодня в каких-то вопросах водолею для достижения нужного результата придется говорить то, что от него ждут, а не то, что он думает на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях.
1: Рыбы. Сегодня в делах рыбы будут настроены решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь, однако далеко не во всех.
2: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

Амгуэма – самое отдаленное село Чукотки, куда проложено регулярное круглогодичное наземное сообщение. От Эгвекинота до Амгуэмы – 91 километр. Подъезжая к Амгуэме, не забудьте снова включить радио на той же частоте, что во всех населенных пунктах городского округа Эгвекино – 101,6 FM.

0: Тема дня.
1: Вот мы с тобой придумали название. Описали, что там будет, как будет выглядеть эта станция. А вот чем мы там, правда, будем заниматься? Вот.
2: Кайфовать.
1: Ну, понятное дело, что ты напишешь научную диссертацию о кайфушках.
2: Там будет много глав, томов.
1: Нет, ну серьезно, полярная станция же для чего-то нужна, ну, исследовать. Вот что бы ты конкретно исследовала на своей полярной станции?
2: Мне было бы интересно исследовать северное сияние. Ну, то есть, наверное, что-то каждую ночь там что-то фиксировать, сравнивать. Какие-то там, наверное, есть измерительные приборы, силы. Я боюсь сказать глупости, поэтому
1: не
2: просто
1: бойся.
2: Каждый день не боишься, скажи, а тут забоялась она. Вот, потом, возможно, это было бы что-нибудь связано с животными. Я бы хотела сидеть вот в этой чилл-аут-зоне с чаем на диване и, например, фиксировать каждый вечер, во сколько приходит один и тот же волк, например. Ну, или там зайчик, сколько зайцев съедено, ну, вот такое.
1: Тобой?
2: Это нужно, интересно, для, ну, каких-то важных открытий.
1: Иногда, читая про открытия, особенно что касается Заполярья, что люди на дрейфующей льдине собирают толщина льда,
2: ну,
1: температуру.
2: Да, да.
1: Ты такой, ну и что? Ну, а потом ты начинаешь по итогам считать, это настолько важно, оказывается,
2: например,
1: информация.
2: Как меняется окрас этого самого волка по временам года.
1: Когда он тебя видит, краснеть начинает.
2: Хотя там так и хочется сожраться. Аппетитный бочок.
1: Когда я вижу, делаю ауф.
2: Да, такие исследования, пожалуй, мне нравятся.
1: Я бы исследовал развлечения в условиях Заполярья и полярной ночи. То есть как,
2: развлечения?
1: Как человек может не сойти с ума в условиях замкнутого пространства, несмотря на то, что пространство большое. И как, ну, то есть какие из развлечений лучше всего влияют на повышение серотонинов, например, в организме? Ну, вот это то, что ты сказала, кайфовать, только я научно это все описал.
2: Но приемлемо, ладно.
1: Да. Так что, друзья, отправляемся на полярные станции.

0: Какие мы можем сделать выводы из сегодняшнего эфира?
1: Я не понимаю, что такое сегодня со мной, но мне стало смешно, потому что я подумала, что ты скажешь, какие же мы молодцы.
0: Это-то да, здесь бесспорно. Но какие выводы можно сделать от сегодняшнего эфира? Ну, во-первых,
1: работать никто не хочет. Даже на полярной станции.
0: Ну нет, мы сегодня слушали Артема, который очень даже хочет. Ему кроме Артема. Но мы с тобой, да, не сильно хотим там работать. Во-вторых, то, что полярники и люди, которые работают на полярных станциях, ну да, собственно, они есть, это какие-то сверхлюди, которые со своим складом характера и ума, и те люди, которые проектируют эти полярные станции, тоже, знаете, не лыком шиты, потому что это...
1: Надо, чтобы было не холодно, надо, чтобы было удобно, да.
0: Надо, чтобы
1: выносливо. Было. Надо, чтобы было, да. Надо, чтобы ни медведь, никто не пробрался.
0: Да. Что еще мы выяснили? Мы выяснили, что все-таки парковаться надо аккуратней, даже несмотря на то, что у вас BMW.
1: Угу.
0: И аккуратней нужно ездить в Красноярск. Там глухари, знаете ли, опасные на мотоциклы.
1: Если буду в Красноярске, обязательно буду внимательно...
0: Обходи глухарей стороной.
1: Обходить глухарей стороной. Как обойти глухаря, который летит?
0: Стороной, Кать, стороной. Ну и, конечно же, мы хотим пожелать всем сегодня классного дня, позитивного настроения и всего самого-самого наилучшего.
1: А если оно у вас не настолько классное, как вот мы сейчас вам расписываем, то, знаете, на минуточку стоит вспомнить, что завтра...
0: Пятница! Ну а впереди много чего интересного. Классные ведущие, много хорошей музыки. Поверьте, про День полярника и полярников вы сегодня услышите еще и не раз. Это небольшой спойлер и затравка, но обо всем узнаете. И в нашем телеграм-канале, и в нашем эфире. Ну а мы отправляемся в завтрашний день. В 8 утра мы к вам вернемся. Екатерина Трегуб.
1: И Иван Семиклетов. А на сегодня говорим вам.
0: Пока-пока!